0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Возможны дожди. Ветер слабый, до 7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская 97.4 FM.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 18 до 22 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что изменилось в экономике Беларуси и как газировка может влиять на детей.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие прошло в столице Кыргызстана, Бишкеке. Глава государства сделал ряд заявлений в ходе события. Например, Александр Лукашенко призвал объединение создать научный фонд и единое цифровое пространство. Также политик поддержал усиление взаимодействия сообщества с ООН. Кроме того, президент провел встречи с некоторыми зарубежными лидерами. Базовая ставка выросла в Беларуси. Об этом напомнили в Министерстве труда и соцзащиты. С 1 сентября показатель составляет 300 рублей. Изменение должно увеличить зарплаты более чем 750 тысяч работников бюджетной сферы. В ведомстве сообщили, по итогам первого полугодия среднемесячная оплата труда таких специалистов превышает отметку в 2300 рублей. Отмечу, что увеличились и размеры всех трудовых пенсий в среднем примерно на 5%.
0: К новостям в мире.
1: Латвия запретила импорт ряда товаров из Беларуси и России. Соответствующее постановление правительства европейской страны вступило в силу сегодня. Например, ограничение распространяется на печатные книги, газеты, одежду, обувь и спортивное оборудование. Официальная Рига запретила ввозить такие товары как с территории Минска и Москвы, так и через другие государства. Власти Латвии объясняют новый запрет защитой своих интересов. К новостям регионов. Новая школа начала работать в агрогородке Прилуки Пристоличного района. Четырехэтажное учреждение может вместить около 1000 учеников и обладает рядом особенностей. Например, там создали класс для исследовательской деятельности. Также будут работать два спортивных и тренажерные залы, интерактивный тир и бассейн. Кроме того, дети смогут посещать уличный спортивный комплекс с множеством зон от футбольного поля до площадки для изучения ПДД. И в завершение выпуска. Сладкие газированные напитки могут повышать риск развития синдрома дефицита внимания у детей. Так считает группа ученых из Китая. Они проанализировали ряд работ о влиянии подобных продуктов на несовершеннолетних. Исследователи пришли к выводу, что частое употребление газировок увеличивает шанс появления СДВГ и его симптомов у детей и подростков почти на 25%. Вместе с тем специалисты подчеркивают, результаты их работы нужно подтвердить в новых экспериментах.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Улетаем в новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Ну что, признавайтесь, все живы целые?
2: Да.
1: Все уже привыкли к тому, что лето закончилось?
2: Да.
1: Отлично, потому что план у нас сегодня такой: хандру отставить. Сентябрь только набирает обороты, и он точно будет теплым. Ну, хотя бы благодаря нашему улетному утру. Итак, 7 часов и 10 минут в Минске и Минской области. Всем огромнейший осенний привет.
2: Привет, привет.
1: В студии Юлия Умарова и Женя Тихонов. Греемся вместе с вами.
2: Согреваемся, да. И знаете, если даже за окном прохладно, осени есть одно неоспоримое преимущество. Именно в сентябре воздух становится кристально чистым, а звуки, то есть, становятся объемными, как в хороших наушниках. Акустика в это время года просто волшебная, так что включайте нас погромче, и пусть ваш день звучит ярко, даже когда солнце прячется, а пока его не видать.
1: Ну а вот полюбит ли нас это солнце сегодня или нет, это уже вопрос к погоде. Но мы-то с вами знаем, что главное тепло, оно в эфире, и оно точно не заканчивается. Поэтому оставайтесь с нами, все будет улет и информативно. Поэтому сейчас расскажем, что ждать за окном.
0: О погоде.
2: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха утром и днем от 17 до плюс 23.
1: В Минске также облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь с вероятностью осадков в 70%, возможно, гроза. Температура воздуха утром до плюс 16, днем до плюс 20.
2: Ну вот видите, прогноз погоды обещает сегодня целый день лить, заливать нас слезами, но он же кратковременный, поэтому
1: ну да.
2: Ничего страшного, переживем и его, иногда это полезно, как для природы, так и для нас, посидеть немножечко, подумать
1: да,
2: о чем-нибудь
1: в офисах дома спокойно, ну допустим, можете подумать о том, что ждет вас в этом часе. Если с погодой у нас все ясно, то будет ли легким день в заботах, узнаем это под конец часа.
2: Да, с нашим гороскопом обязательно дождитесь. И самая неприятная болезнь осени, как мы уже как-то говорили, это хандра, да? Поэтому будем ее лечить супом. У нас есть прекрасный рецепт. Поделимся им уже совсем скоро в середине часа.
1: Ну и также в Беларуси вновь меняются цены на топливо. Да, это жесткая правда, дорогие друзья. Но вот сколько будет стоить, что расскажем через несколько минут.
2: Ну а рассказывать будем мы. Два рассказчика, но не сказочника. Женя Тихонов, Юлия Умарова.
1: Это
2: желаем
1: мы.
2: Вам доброго и... Уже надо отвыкать от слова солнечного, ну, осеннего утра
1: да.
2: Тогда.
0: Наши на Минской волне.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Разбор полетов.
1: 2 сентября, день, когда наш мир окончательно разделился на два лагеря. В первом родители, которые наконец-то выдохнули и везут детей в школу, а во втором водители, которые пытаются проехать по тем же дорогам и уже жалеют, что не остались дома. Но есть кое-что, что объединяет и тех, и других. Утром 2 сентября в Беларуси снова выросли цены на топливо. Сейчас будем рассказывать.
2: Да, готовьте ваши кошельки, потому что теперь АИ-92, он же 92-й просто, теперь стоит 2 рубля 61. Одна копейка, то есть здесь уже плюс одна копейка идет. И, в принципе, во всех остальных позициях тоже по плюс одной. 95-й 2,71, 98-й 2,93. И, получается, дизель у нас теперь тоже 2,71.
1: Белнефтехимия объясняет, что мировые котировки на нефть растут, логистика дорожает, и, как говорится, никуда не деться. Последний раз цены поднимали ровно месяц назад, и тогда тоже на копейку, и на 3 копейки тогда поднимали. Угу. Видимо, инфляция — это такой же верный признак начала осени. Как, знаете, и желтые листья. Ну, все теперь падает, только не цены почему-то.
2: Ну, к сожалению, да. И теперь самое интересное. В комментариях к этой новости развернулась битва титанов. Пользователи делятся на два фронта. Первый, как обычно, опять за что? А вот второй фронт, да что вы возмущаетесь? Всего-то копейка. В Европе вон на 2 евро. Ну, копейка рубль бережет-то на самом деле.
1: Это так, да. Что... Но еще, знаете, скажите спасибо, что у нас никакого дефицита нет. Никаких 20 литров на руки. Все под контролем.
2: Знает? А кто его знает? Не сегодня, а завтра.
1: Ну нет, ну не, не сегодня на бензине, так завтра на самокате. Все равно на работу прийти.
2: Самокатов не хватит. Ну ладно, в общем, новость она такова и больше никакова. И пока бензин подорожал на копейку, дети сели за парты, осень официально вступила в свои права. Ну а что нам еще нужно для полного счастья?
1: А для полного счастья, Женя, нам нужно поиграть и разыграть билеты чудесные. Вернее, не билеты чудесные, а есть у нас один подарок на вес золота от нашего партнера Атлант М автомобилей с пробегом. Угу. Вот об этом всем и поговорим уже сразу после музыки и музыкального блока.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки. И 100

0: без возрастных ограничений.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района – Агродубинское – поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
2: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области. И всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: А давайте-ка сыграем. Вот смотрим мы так за окно, и вроде бы, несмотря на то, что небо пасмурное, утро все еще достаточно теплое и чудное. Мы такое любим, такое нам нужно, так почему бы не взять от этого утра все, ну и вайб тоже, в виде нашего подарка. А сегодня это отменный, теплый и уютный плед.
2: Ой, мама, особенно когда 2 сентября, да, уже хочется действительно укутаться во что-то такое приятное, да не пойти в школу на уроки, на работу в том числе. Ну ладно, это все подождет, а вот Атлант М автомобили с пробегом ждать не будет. Это широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента, от легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенные автомобили, юридическая чистота сделки и выкуп, комиссия, а также возможность купить авто по выгодным финансовым программам.
1: Но вернемся к тому, как же получить наш плед. Для тех, кто не в курсе, как работает рубрика «Вылетит и поймаешь», сейчас все и расскажем. Смотрите, в следующих треках прозвучит маленькая секретная фраза, которая точно вернет вас в школьные будни, уж поверьте. Что, с другой стороны, мы одни с утра пораньше должны работать и испытывать легкую эйфорию, так сказать. Как только вы ее услышите, эту самую фразу, присылайте, как она звучала, нам.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Ну что, друзья, город уже давно на ногах, тысячи школьников с рюкзаками за спиной идут в школу, да, поток вот этот начинается от звонка до звонка.
2: И сегодня... и пробки на дорогах начинают образовываться, куда
1: да.
2: ж без
1: вот
2: них-то.
1: Ты помнишь, Жень, когда ты в последний раз держал в руках тетрадь в клетку и ждал команды? Достаем двойные листочки.
2: Ну, начнем с того, что, наверное, никто из нас не ждал команды, достаем двойные листочки.
1: Ну, а как? Ты уже сидел, ты в ожидании был.
2: Да, под цвет мела для доски. В любом случае. Но на самом деле фраза всегда очень сильно взбодряла, даже если вы очень сильно хотите спать. Или хотели вообще.
1: Душарко в школьных условиях.
2: Ну, в любом случае, мы всегда это делали. Ну, а вы ответили все абсолютно правильно. Большие молодцы. Однако мы искали самые быстрые руки в Минской области. И сегодня ими оказался Владимир, номер которого заканчивается на 7214. Поздравляем.
1: Владимир, ура! Мы вас поздравляем. Ваши руки-загребуки оказались счастливыми. И вы забираете подарок. Подарок от Минской волны и от нашего партнера розыгрыша «Атлант-М» автомобили с пробегом. Отменный, теплый и уютный плед.
2: «Атлант-М» автомобили с пробегом – это широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента, от легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенные автомобили, юридическая чистота сделки, выкуп, комиссия и возможность купить авто по выгодным финансовым программам.
1: Вот и прекрасно. 7 часов 38 минут, а мы уже провели розыгрыш и как-то подняли даже себе настроение.
2: В эту
1: среду 2 сентября. Но на этом еще наш час не заканчивается. Друзья, впереди музыка и, конечно же, долгожданный гороскоп.

0: Гороскоп на удачу.
1: 2 сентября полет нормальный. В эфире, друзья, сентябрьский гороскоп от синоптиков, которого уже все заждались.
2: Итак, овны на очереди самые первые, как и всегда. В этот день удачным окажется участие в светских мероприятиях. Вы завяжете немало перспективных знакомств с интересными людьми. Приятно.
1: Ну все, сегодня во фраг и гулять по парку. Ну, у тебя есть какие-то на сегодня планы? Выйти в свет, я не знаю.
2: Скорее всего, впасть в тьму, желательно поспать.
1: Ну ладно, об этом поговорим позже, но овны, вы берите на заметку. Тельцы, предстоят выгодные сделки, успешные переговоры и получение перспективных предложений. Не упускайте возможность, вот на пару с овнами куда-нибудь сходите.
2: Близнецы, у вас получится справиться с рядом сложных задач, которые раньше казались непосильными. Вероятен небольшой финансовый успех.
1: Но зато финансовый, небольшой, но финансовый успех, ключевое слово. Раки, постарайтесь сделать над собой небольшие усилия, чтобы преодолеть мелкие препятствия. Зато вот потом все пойдет намного легче. Скажите нам еще спасибо.
2: О, вот это уже понимаю. Утешительный прогноз наконец-то пошел. Львы, импульсивное поведение станет не лучшим помощником в достижении ваших целей. Поэтому следует постараться взять себя в руки.
1: Девы, день удачен для составления планов и выдвижения оригинальных идей. Не все из них получится реализовать, но многие наверняка окажутся перспективными.
2: Весы, неожиданные события вынудят вас отменить некоторые планы. Сохраняйте спокойствие, и тогда вы успешно со всем справитесь.
1: Скорпионы, ваши творческие идеи окажутся весьма перспективными. Получится укрепить свой авторитет в глазах сослуживцев и друзей.
2: Стрельцы, удачный день для укрепления существующих связей, обсуждения важных вопросов или составления планов. Сделки окажутся прибыльными, а переговоры результативными.
1: Ну вот, сегодня стрельцы, садитесь за стол переговоров, желательно круглый. Козероги, сегодня вам пригодится умение быстро переключаться между задачами. Это сделает ваш день более увлекательным благодаря разнообразию.
2: Водолеи, в этот день проницательность будет на высоте. Вы сможете успешно восстановить отношения, которые раньше начинали охладевать.
1: И рыбы наши, эмоциональный подъем и бодрость духа дадут справиться с большим количеством дел. Обращайтесь за помощью к коллегам и проверенным соратникам. Вам пойдут навстречу.
2: Ну что же, мы продолжаем идти навстречу новому дню, точнее, утро-то уже идет, а вот день еще только впереди. А также впереди еще небольшая музыкально-рекламная пауза и, конечно же, выпуск новостей с Екатериной Гунько. Дождемся.
1: Я-то думаю, кто там с фликером стоит? Это Катя наша, Катя, ждем тебя, приходи.
0: Сочная, малиновая, минская.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Сербии и что нашли археологи.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил генерального секретаря и народ Вьетнама То Лама с Днем Независимости. Александр Лукашенко отметил, что исторический коммунистический путь Вьетнама закалил и объединил народ и партию. Глава государства подчеркнул, что Минск придает большое значение стратегическому партнерству с Ханоем. Белорусская сторона рассчитывает на новые проекты в торговле, инвестициях и науке. Александр Лукашенко пожелал То Ламу и народу азиатской страны здоровья, счастья и процветания. Беларусь и Сербия договорились о взаимодействии в сфере цифровизации и информации. Стороны выразили взаимный интерес к обмену передовыми практиками и опытом. Отдельно была подчеркнута необходимость актуализации договорно-правовой базы сотрудничества. Дипломаты отметили традиционно дружественный характер отношений между странами.
0: К новостям в мире.
1: Шанхайская организация сотрудничества – одна из самых мощных региональных структур в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании в Бишкеке. Организация объединяет более половины населения планеты и около трети мирового ВВП. По его словам, страны-участники обладают колоссальными природными ресурсами и развитой логистикой. Создание структуры позволило купировать некоторые приграничные конфликты и перейти к сотрудничеству в экономике, экологии и безопасности. И к новостям в регионе. Промышленный гигант БелАЗ открыл первые специализированные классы в школах Жодино. Кабинеты химии и физики оснастили лабораторным оборудованием для практических занятий. Пока их два в 8-й и 6-й школах. Направление физика и химия. Задача проекта – знакомить школьников с техническими специальностями. Открытие классов также станет основой для будущего Центра технического творчества БелАЗ. И в завершении выпуска в Чехии археологи нашли круглое сооружение возрастом более 6,5 тысяч лет. Оно старше Стоунхенджа на юге Англии примерно на 1000 лет. От постройки сохранились только рвы и следы 12 входов. Их расположили по движению Солнца и Луны, как и в знаменитой английской достопримечательности. Внутри обнаружили кости быков, которые, вероятно, имели ритуальное значение.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
5: Доброе утро, всем салют!
6: Доброе утро!
5: Среда 2 сентября, это значит, что мы наконец-то дожили до середины недели. Ура, товарищи, ура! Но знаете, что еще случается этой осенью, кроме листопада и дождей? А?
6: Ну, что же?
5: Знаете, руки подняли?
6: Не знаем.
5: Не знаете, осенний сезон разводов, Жень. Да, есть такая статистика. Осенью пары разводятся после совместного отпуска.
6: Не, ну а что, в повседневной жизни супруги обычно заняты работой, детьми и бытом. У них просто нет времени на самом деле замечать эти самые трещины в отношениях,
5: ну, да.
6: А отпуск эти отвлекающие факторы убирает, оставляя пару наедине друг с другом. Тогда становится очевидно, что общих тем для разговора, ну, почти не осталось, а интересы разошлись и уже очень давно.
5: Так вот, в сентябре к эмоциональному кризису еще же добавляются финансовые нагрузки в виде сборов детей в школу, сады и так далее. Хотя, с другой стороны, все ушло на школу, а значит, на развод денег не осталось, понимаете?
6: Да.
5: Шутки шутками, а чтобы вы точно не развелись, чтобы укрепить, так сказать, семейные узы. Друзья, ждем в эту пятницу всех 4 сентября в 18:00 вас у Дворца спорта, потому что у нас большой праздник.
6: Да, приходите сами, приводите своих вторых половинок, детей, родителей, друзей и берите всех, кто еще не развелся после отпуска. На нашем празднике будет весело, и вы сразу вспомните, почему вообще влюбились друг в друга.
5: А, захотелось сразу прийти, да? Будут выступления артистов, подарки от наших партнеров, интерактивные зоны, и это не просто, друзья, праздник, это наш день рождения. Мы приглашаем вас разделить с нами этот день. Будем вас ждать. Пересчитаем потом, как цыплят по осени.
6: Малиновый движ, запомните эту кодовую фразу. Ну, а с нами ваше улетное утро становится добрым, а брак крепким.
5: 100%.
6: И это улетное утро. Юлия Умарова и Женя Тихонов, мы здесь. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, какие планы мы припасли на этот час.
5: Уже совсем скоро будем разбираться, чем порадует нас свежий сентябрьский выпуск газеты «Минской правды». И помогать в этом нам всем будет Диана Шипковская.
6: Ну и на самом деле у меня второй план здесь еще посмотреть на то, что происходит за окном, потому что даже вроде как бы распогаживается. Посмотри,
5: да,
6: какая
5: погодка
6: красота.
5: Погодка неплохая для 2 сентября. А вот будут ли праздники такими же веселыми, я не знаю, праздными, это
6: светлыми.
5: Мы узнаем. Да.
6: Да, поэтому с добрым утром и не забывайте, мы в эфире, а значит утро уже доброе.

0: Ну что же, всем пережившим отправку детей в школу наш огромнейший привет.
1: Да, привет.
0: И давайте далеко не будем отходить от кассы, обналичим ваше настроение праздниками, которые вполне можно отметить сегодня и прямо сейчас.
1: Итак, расстилаю простыни, скатерть и накрываем на стол. Сегодня у нас отмечается день настоящего крепкого и большого орешка. Всемирный день кокоса. Экзотика, между прочим, в наших широтах, но очень популярный продукт в странах Тихоокеанского побережья. И не просто так, он питательный. Это, во-первых, а во-вторых, это просто кладезь всего, что нужно организму. Как моя бабушка сказала бы, ну это таблица Менделеева.
0: Именно так. Поэтому записывайте, чем богат кокос. Он насыщен медью и железом, микроэлементами, которые помогают телу вырабатывать кровяные тельца. Ну и как дополнительный приятный факт, при каждом приеме мякоти ваша сердечно-сосудистая система кланяется вам в ножки. Ученые вообще полагают, что этот продукт способен победить голод как таковой. Но пускай себе предполагает. Ну а мы сделаем сегодня торт и посыпем его кокосовой стружкой.
1: Да, тоже не останемся голодными.
0: Конечно же, вкусно и очень, между прочим.
1: Да, и второй праздник на сегодня, он скорее вдохновляющий, такой метафоричный. День свободного ветра в крыльях. Как и всегда, любимый праздник со смыслами в эфире. Каждого из нас точно что-то окрыляет. Хобби, человек, просмотр фильма. Вот сегодня стоит об этом подумать или же найти такого абонента.
0: Да, именно так. Вот нас, к примеру, окрыляет день рождения, который будет 4 сентября у Дворца спорта в 18:00. И пускай эти крылья несут, между прочим, всем нам только удовлетворение. Лететь против ветра бывает сложновато, птицы соврать не дадут. Но пускай ветер все же меняет направление в сторону ваших целей, ваших мечт и ваших желаний. Поэтому приятного полета не только сегодня, но и на протяжении долгих-долгих лет.
1: Ну а наша музыка скрасит любое утро, потому что она заряжает хорошим настроением.

0: лучшее. Реклама на Минской волне.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс

0: без возрастных ограничений.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
3: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
4: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелекомшоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелекомшоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
5: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: разбор полетов.
1: Ну что ж, дорогие друзья, мы обещали, и мы снова в эфире, 8 часов и 39 минут,
2: эй,
1: и вот
2: эй,
1: только вот буквально сейчас, ровно минута в минуту, у нас оказался на столе свежий выпуск газеты «Минская правда». Чем порадует нас начало сентября, расскажет Диана Шипковская. Привет,
2: Диан,
1: тебе!
2: Диан, привет, доброе утро, добро пожаловать в сентябрь, мы виделись только в прошлом месяце
1: уже,
2: с тобой,
1: уже
2: да?
1: В красном пришла, под ну цвет все, прям листвы.
3: Да. Доброе утро, ребята.
2: И под цвет газеты.
3: Если кто-то еще не проснулся, ничего страшного. У нас есть проверенный способ открыть свежую «Минскую правду». Причем сегодня газета особенно хороша для тех, кто любит утром узнать все, что происходит в мире, что происходит в Минской области. В номере много тем: от новой школы в Прилуках и польской политики до коммунального хозяйства, сельского хозяйства, фармацевтики, необычных историй.
1: Ну, поехали.
3: То есть классический белорусский информационный завтрак: политика, коммуналка, образование и немного бриллиантов.
2: Да, вот мне нравится, что ты всегда даешь понятный срез, потому что новостей, особенно в 26-м году, огромный поток, и хочется вот кратенько обо всем пройтись. Давай.
3: Ну, начнем с темы, которая особенно актуальна именно сегодня, 2 сентября, в Прилуках, в День знаний, то есть вчера, открыли новую школу, номер 2 на 1020 мест.
1: Это много.
3: Это не просто школа с партами, доской и кабинетом директора. Здесь есть бассейн, STEM-класс, мастерские, 2 спортивных и тренажерный зал, интерактивный тир, ребята, актовый зал на 280 мест.
1: Секундочку, а что такое STEM-класс? Для
2: непосвященных. В моей школе был только спортивный зал с дырявым мячом.
1: У нас максимум актовый.
3: Что такое STEM-класс, вы узнаете из газеты «Минская правда».
1: Отлично.
2: Там тир, это меня вообще удивило.
3: То есть ребенок выходит утром из дома, идет не в школу, практически, ну не знаю, в университетский кампус. Причем школа четырехэтажная. То есть, ну вот, как я сказала, бассейн. Кстати, интересно, что он с разной глубиной, от 80 сантиметров до 1,5 метра. То есть очень удобно.
1: Ну то есть мне по колено, отлично.
3: Первоклассник может начать с глубины 80 сантиметров, а к выпускному уже доплыть до БГУ.
1: К примеру, да.
3: Вот. Материал, который вышел с подзаголовком «При Луках открыли школу на 1020 мест», подготовила Галина Наркевич, наш журналист, фотографии Вячеслава Цуранова. Привет ему. В школе в этом году учатся 820 детей, среди них 84 первоклассника.
2: А наполняемость 1020, да? Ну,
1: наберемся.
3: И представьте, там ребята офигительные просто. Кружки от робототехники, ну,
2: вот мы слышали, читали, что да, детей сейчас будут учить управлять дронами, в классах информатики появились новые дисциплины, изучение искусственного интеллекта. Идем в ногу со временем.
1: Слушай, меня больше заинтересовала третья полоса. Мне кажется, там есть очень интересная тема.
2: Ну-ка.
1: Вот что такое первоклассный контраст?
3: Да, это такой заголовок, и здесь уже речь не только о Беларуси. Газета сравнила количество первоклассников в странах СНГ.
2: Угу.
3: Россия около 1,5 миллиона, Узбекистан 795 тысяч. Казахстан 380 тысяч, хотя, ну, казалось бы, да, страна такая огромная. Беларусь 87,5 тысяч. И Украина 242 тысячи.
1: Как-то маловато нас в этом году совсем.
3: Да, ну, в общем-то,
2: у нас есть
3: габариты, габариты. То есть, если где-то родители сегодня спрашивают, ну, когда же ребенок наконец-то пойдет в школу, то демографическая ситуация заставляет задавать совсем другой вопрос. А кто вообще будет ходить в эти школы через несколько лет?
1: Между прочим,
3: очень,
1: кстати,
3: серьезная
1: ситуация.
2: Нам нужны же рабочие руки и головы, правильно? Мозги, чтобы никуда не утекали. Так что, да, остаемся дома.
3: Да, хороший повод посмотреть на цифры не только как на статистику, но и на прогноз будущего.
1: Ну что ж, возможно, прогнозы, они на то и прогнозы, что они меняются рано или поздно. И сколько ты не прогнозируешь, ты все равно никогда не угадаешь, как оно потом по итогу
2: стоит. Все зависит от наших действий.
1: Потому что существует же такое понятие, как зумеры, бумеры, которых было очень много.
2: Альфа-поколение, которое, вы в курсе вообще, что дети в этом году 19-го и 20-х годов пошли в школу? У меня просто...
1: Добро пожаловать.
2: Ой, у меня просто нет слов. Да. В общем, друзья, давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу. У нас есть еще обсудить, что с Дианой, но это сразу после музыки.

0: Разбор полетов.
1: 8 часов 50 минут, а у нас еще осталось пару страниц, которые мы не успели дочитать с Дианой Шипковской, обозреватель газеты «Минская правда» у нас в студии, поэтому прямо сейчас договорим то, о чем начали.
2: Да, у нас будет такое небольшое скорочтение, кто там быстрее. Давайте. Ну что, школьники это проходят, и мы тоже можем вполне.
1: Повторение мать учения.
2: Вперед.
3: Перелистываем газету «Минская правда» и попадаем в польскую политику.
2: Это мы любим.
3: Заголовок звучит
1: так. У нас
3: так.
1: История, что ли?
3: Раскол вместо реванша. Автор Александр Тиханский. Сюжет такой. В польском правом лагере серьезный передел. ПИС раскалывается. Появляется движение Матеуша Моровецкого. Развитие плюс. Рядом конфедерация. А Беларусь здесь оказывается важной частью анализа. Внутренние польские политические процессы могут повлиять на восточную политику.
2: Слушай,
3: Варшавы.
2: Диана, я правильно здесь понимаю, что у них там на самом деле какой-то свой такой очень странный политический сериал? Ну а Беларусь, наверное,
1: Дом 2
2: один
1: называется.
2: Один из главных сюжетных персонажей здесь будет.
3: Ну, примерно так. Причем автор рассматривает сразу три возможных сценария развития событий.
2: Так.
3: И можно, в общем, такой, знаете, формат вот сравнить.
1: Сценария, ну, значит, дом 3, я поняла.
3: Можно привести такой пример из домашнего быта. Дорогой, какой сегодня сценарий? Первый, я мою посуду, второй, ты моешь посуду. И третий, мы откладываем решение до завтра.
2: Дорогой, где ты был?
3: Ну, в общем-то, примерно то же самое в Польше происходит.
2: Ну, как-то не весело.
3: Да, это уже не политический анализ, это, ну, какая-то, не знаю, семейная дипломатия.
1: Драма даже, я бы сказала.
3: Теперь материал из любимой рубрики «Критика» из ТикТока,
2: который
3: особенно...
2: Моя любимая, я точно люблю тоже, да.
3: Все, порадуем минчан и жителей Минской области.
1: Давай.
3: Спокойствие, талоны остаются, звучит заголовок. В социальных сетях появилась информация, что с сентября в Минске исчезнут бумажные проездные билеты «Минск-Транс». Это опроверг, то есть бумажный талон продолжает жить.
1: Угу.
3: Газета напоминает, талоны по-прежнему можно покупать у водителей в киосках и в метро.
2: Хотя, не знаю, надеюсь, по-моему, отлично. Современными методами оплаты я бы на самом деле тоже голосовал. Зачем нам лишний раз тратить бумагу? С другой стороны, далеко еще не все перешли на оплату карточками.
3: Есть же пенсионеры еще.
1: Да, но бесконтактная оплата, забывать. Что не говори, а удобно. Не
3: так,
1: всегда
3: так
1: есть наличка под
3: утешительная
1: рукой.
3: Вот такая вот новость. Еще один материал. Вброс о военном самолете. История началась с сообщений в соцсетях о якобы очень низколетящем большом зеленом самолете над Солигорском. Местные СМИ проверили информацию. В публикации говорится, что сообщения не подтвердились. И это прекрасное напоминание. Прежде чем отправлять друзьям сообщение, все началось. Иногда полезно сначала проверить, а что же именно началось.
2: Слушайте, а может быть это был просто крокодил Гена, но только вот это.
1: На голубом вертолете.
2: Наконец-то волшебник там прилетел уже. Ну, пускай на зеленом, но какая разница? Главное, чтобы прилетел.
3: Так что знакомая ситуация. Один написал, самолет низко. Второй добавил, очень низко. Третий военный, четвертый уже знает, куда он летит.
2: А пятый говорит, близко зима, как в «Игре престолов».
3: И через 5 минут у подъезда собирается экспертный совет из 3 пенсионеров и человека, который работал на аэродроме, он-то точно знает.
1: Ну, слушайте, чего удивляться? В нестабильные времена мы цепляемся за любую информацию, даже вот если она ложная и даже если пролетел какой-то вертолет.
2: Главное, без паники, главное, читайте факты, главное, владейте фактами.
3: Проверяйте
2: и ни в коем случае,
3: информацию.
2: Ни в коем случае их сами не коверкайте за такое а-та-та вообще-то.
1: А проверять ее можно где? Конечно же, на «Минской правде» есть как сайт mlin.by, так и печатное издание. Вот, Диана, тому доказательство, что только свежие, только проверенные факты мы несем в массы.
2: Ну что же.
3: Отдельный большой блок свежего номера, специальное приложение МП+, как живешь Логойщина. Там можно узнать, чем живет район, какие предприятия развиваются, куда он движется. Так что подписывайтесь на «Минскую правду».
2: Подписывайтесь и выписывайте, если вы пока что еще этого не сделали. Диан, большое спасибо за то, что пришла к нам сегодня с утра. Уже 8.54, пора бы нам
1: а
2: и честь
1: на ногах,
2: знать.
1: А мы уже и в новостном потоке. Спасибо тебе огромное. Да, мы уходим, друзья. Впереди у нас уже новости будут с Екатериной Гунько. Так что не скучайте, послушайте музыку и рекламный блок. Куда ж без него.

0: Реклама на Минской волне.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района Агродубинское поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
2: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей.
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама собака mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Волужине и Смолевичах, в Минске плюс 15.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о порядке строительства объектов в Беларуси и что нужно знать метеозависимым людям.
0: Новости.
1: Необходимо укреплять имидж Шанхайской организации сотрудничества как центра многополярного мира. Такую задачу поставил президент Беларуси на заседании Совета глав государств в Бишкеке. Лидеры 18 стран обсудили глобальную безопасность и план действий по развитию портов и логистических центров. Эти проекты направлены на расширение торговых коридоров и укрепление экономических связей между странами-участницами. От эффективности их реализации напрямую зависит качество жизни почти 3,5 миллиардов человек совокупного населения государств ШОС. Правительство Беларуси упростило порядок планирования строительства объектов любого назначения. Теперь упрощенная схема регистрации распространяется не только на производственные и социальные объекты, но и на любые здания, важные для развития регионов. Сроки рассмотрения заявок местными властями сокращены с 10 до 5 рабочих дней. Это позволит ускорить запуск проектов, значимых для социально-экономического развития областей и Минска.
0: К новостям в мире.
1: Латвия продлила операцию против нелегальных мигрантов. Решение приняло правительство страны. Мероприятие «Оборотень» началось в первой декаде августа и будет идти до 3 октября на восточной границе европейской страны. Для ее обеспечения Министерство обороны привлекло дополнительные силы, спецтехнику и средства видеонаблюдения. И к новостям в регионе. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 44-м километре трассы Р-53 Слобода-Новосады. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершении выпуска белорусов предупредили о магнитных бурях в сентябре. Первый месяц осени обещает быть относительно спокойным, но несколько дат все же стоит отметить в календаре. Три периода повышенной активности по прогнозу ожидаются с 6 на 7, с 13 на 14 и 24 сентября. Если вы замечаете ухудшение самочувствия в периоды геомагнитной активности, специалисты советуют не перегружать себя, соблюдать режим сна, пить достаточно воды и внимательно не относиться к своему самочувствию.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
3: И снова мы здесь в строю. Улетное утро. Всем огромный привет и доброе утро. На часах 9 часов и 7 минут, а значит, на дорогах страны случилось то, что случается каждый год примерно в эти числа. Количество машин внезапно сравнялось с количеством детей в школах. Пробки, заторы, нервные гудки, родители, которые уже мечтают о том, чтобы дети научились летать, ну или хотя бы ходить в школу пешком.
4: Да, но если вы слушаете «Улетное утро» на Минской волне и слышите нас, Юлию Марву и Женю Тихонова, знаете, что все под контролем, да. Паника не грозит. Ну а еще знаете, что у нас под контролем вообще-то?
3: Явно стресс и тревога, потому что наше шоу снижает уровень кортизола и активирует выработку эндорфинов, а тем самым помогает нам справляться с паникой.
4: Именно так. Но не переживайте, под контролем и наш план на предстоящую пятницу. А то мы знаем, как вы любите планировать. Сначала школа, потом работа, потом пробки, потом дом и все, неделя
3: и позакрывались по своим теремкам и никуда не выходите.
4: Да, ну а мы здесь говорим стоп. Нужно все успевать, и мы вам в этом поможем.
3: Да, друзья, уже в эту пятницу 4 сентября в 18.00 мы с вами встречаемся у Дворца спорта. Приходите, будет весело, шумно и точно не скучно.
4: Даже если на улице похолодает, на самом деле мы обещаем вам жару. Ну а дождь на самом деле будет как небольшой такой вот смягчающий фактор. Конечно, если мы его не отменим в нашем слове.
3: Летний дождь будет продолжаться на сцене около Дворца спорта. Ну а пока, друзья, продолжается наше шоу «Улетное утро». И через пару минут поговорим о дорожной ситуации в городе.

0: Тяните ремни.
1: Ну что ж, друзья, держите маршрутный лист вашего утра, потому что мы видим по сервису Яндекс.Пробки, ситуация накаляется и уже к 9 часам и 12 минутам оценивается в 6 баллов.
2: На самом деле она даже уже остывает, но от ситуации на МКАДе глаз продолжает дергаться. Да, во-первых, да. На севере одно ДТП, также на два на съезде на Валерьяново с огромнейшим затором, также два затора на юго-востоке. В городе тоже не все так тихо и спокойно. ДТП на проспекте Пушкина у пересечении с Пономаренко, также одно у ЦУМа на проспекте Независимости и на улице Малинина. Это пока что все по ДТП, что мы фиксируем.
1: Помимо этого, пробки есть на Долгиновском, Логойском трактах, сюда же улица Ленина и Интернациональный центр около Немиги.
2: Да, именно так. А сложности на кольце развязки Ванеева, Независимости у станции метро Октябрьская, также у Монумента Победы тоже есть вопросы на улице Могилевской и на улице Жуковского. Ну, в принципе,
1: в общем, хватает, да, мест, где трудно будет проехать, поэтому...
2: Ты посмотри, опять затянуло все небо, да что ж такое?
1: Ну где же затянуло? Солнце еще все-таки пробивается
2: вот,
1: мимо.
2: А вот, ключ. Наверное, это вот наши с тобой вот эти вот разности в мировосприятии. У тебя солнце пробивается, а у меня вон там черная туча уже висит. Поэтому...
1: Ну, надо зрение сходить проверить, у кого похуже будет.
2: Пойдем вместе, но после того, как мы проведем этот час. Кстати, что у нас в планах?
1: У нас еще в планах есть решить, вернее, не решать будем не мы, а вы решите, какую песню будем ставить в эфир. Под конец часа дадим вам право выбора, а пока можете заглядывать в наш Инстаграм, там есть удобный опрос.
2: А пока мы планируем разыграть с вами билеты в развлекательный центр Pixie Land. Для старых млад всех пойдет, поэтому рубрика «Шифробот» стартует через несколько треков.
1: Это «Улетное утро» на Минской волне. Женя Тихонов и Юлия Умарова. Мы желаем вам хорошего, доброго утра.

0: Шифробот.
1: Знаете, к какому выводу мы пришли? Что последний час этого улетного утра должен быть, ну, с небольшой ноткой ностальгии по ушедшему, ну, почти что ушедшему.
2: Ну, пока еще не поздно, еще только два дня,
1: да, почти что ушедшему лету. Хорошо, спасибо, что поправила.
2: Да.
1: Это всегда тепло, свежесть, фрукты, ягоды везде, а также драйв. И это мы предоставляем в нашем шифроботе в виде нашего подарка.
2: Итак, господа, вашему вниманию представляем билет в развлекательный центр для всей семьи. Для вас и комната зеркальных шаров, и бассейн из тысячи Пикачу, а также волшебное зазеркалье и самый большой стеклянный лабиринт в СНГ. И также не забывайте про интерактивные фотозоны. Это все находится в Пикселенде, в торгово-развлекательном центре Червинский на третьем этаже. Работают ребята без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: И напоминаем, что сертификат у нас пускай один, как и один победитель, но вы можете пойти туда вместе со своими детьми или, возможно,
2: конечно,
1: даже целой семьей. Но вот в чем загвоздка. Сначала нужно зайти в наш Инстаграм и посмотреть одну из последних наших сторис. Там будет небольшой шифр в виде эмоджи. Как только вы поймете, какая строчка песни, какой из песни это все загадано, и назовете эту строчку песни, в таком случае присылайте ее нам на Viber Telegram 8029-1010-307. Окажетесь сегодня под номером 10 с правильным ответом, то в таком случае и окажетесь победителем.
2: Нужно попасть не только дротиком, но и в дневнике, чтобы она тоже у вас была. Мы потом покажете, мы распишемся и подарим вам билеты. Ну все, друзья, отсчет пошел. Давайте смотрите, что там у нас за фруктово-плодово-овощная корзина загадана.
0: Заряжаемся.

0: вашего настроения. Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки. И 100

0: станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Pravda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Pravda Shop и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
6: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
5: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
6: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
5: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
7: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Шифробот.
1: 9:30. Друзья, мы уже и поиграли с вами, и итоги розыгрыша подвели. А самое время, значит, подводить итоги и пожинать плоды того, чего мы в самом начале и объявили. А именно, был розыгрыш билетов в развлекательный центр для всей семьи.
2: Именно так. И на самом деле мы даже немножко сомневались, а смогут ли все угадать эту песню. Потому что кому-то это Чунга-Чанга, кому блестящие апельсиновые песни, бананы, кокосы, апельсиновый рай. И все вот это. Именно второй вариант оказался у нас правильный, с этим справилось большинство людей, но мы

0: выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Ну, наше рабочее время уже потихонечку начинает заканчиваться, но мы ни в коем случае не планируем заканчивать его на такой вот не совсем высокой ноте. Поэтому давайте с вами перейдем к удачной посадке, которая состоится через несколько треков. И, кстати, да, одна из песен, которую мы сегодня загадывали, будет там.
0: А какая? Узнаете совсем скоро. Можете зайти в Инстаграм посмотреть.

0: «Дачная посадка».
1: Нам и только целого Минска мало. Нам касается, нас точнее выясняется, что всегда недостает еще и летнего настроения. Так давайте-ка его немножечко распространим на Минск и Минскую область. И пускай календарь кидает нам осень как факт, мы слушать его не будем. Мы сохраним летнее тепло в сердце и до следующего сезона будем его нести. Поэтому выбираем сейчас один из треков, который это настроение и подкинет нам.
2: А вот знаете, это вот проблема нас, всех живых. Нам вечно чего-то не хватает. Лето закончилось, да? Почему мы не вспоминаем, каким оно было прекрасным, теплым, и какая прекрасная пора еще ждет нас впереди? Давайте довольствоваться тем, что есть. И сегодня мы вам представляем и предлагаем проголосовать за песню, которая прозвучит в полном метре под конец часа. Вот ей будем наслаждаться. Только вопрос, какой? А это уже решаете вы.
1: А даже вопрос, где голосовать, возможно, у некоторых появится. Обозначим. В нашем инстаграме есть удобный опросник из двух песен. Нажимайте на любую понравившуюся. Или же голосуйте в нашем вайбе. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Просто обозначьте, что за песня, мы поймем, голоса засчитаем.
2: Да, друзья, и для того, чтобы подсчитать голоса, нам, как и всегда, понадобится несколько минут. Несколько минут для вас будет звучать песня Тукаса, поэтому не теряйте время, голосуйте, а мы скоро вернемся.

0: А я передумала, друзья. Никакой тукаса не будет звучать.
1: Пока
0: блестящая апельсиновая песня. Ну, она же прекрасна, правильно? А то я подумала, а как это вы выберете песню, не послушав ее? Вот, пожалуйста, выбирайте. Коллектив девушек умел зацепить не только взглядом, но и лирикой в свое время. И пускай это не то, чтобы очень уж нагруженная смыслом песня, но слушается она как-то по-летнему. Аж захотелось вот махнуть куда-нибудь на море.
1: А возможно, даже и какой-нибудь фреш с собой взять из апельсинов, бананов, кокосов. Ну, это уже на самом деле на ваше усмотрение. С другой стороны, может быть, следующая песня намекнет вам о том, что ничего не заканчивается.
0: Давайте, тоже не тукаса, другая.

0: Итак, это не лето с треком «Сирень». Почему именно этот трек и этот исполнитель? Ну, во-первых, сирень — это один из самых ярких символов жаркого лета. А певец, ну, потому что за окном и правда
1: вовсе
0: не лето.
1: Вовсе не
0: да.
1: лето.
0: Да, так что все логично вроде как. Но что дает нам такого эта песня? Возможно, где-то приятную, мягкую, быстроватую лирику летних вечеров с душистым запахом соцветий. Ну, такое мы тоже любим.
1: Такое мы любим, а если хотим, то выбираем. 8029-1010-307 — это наши координаты. Пишите, звоните, а лучше голосуйте в Инстаграм.
0: Ну что ж.
1: Вот теперь тукасы.
0: Тукасы, поехали.
1: Поехали.

0: «Дачная посадка».
1: Идем на снижение, 9 часов 43 минуты. Друзья, и знаете, вот какой бы трек не выиграл сегодня в «Удачной посадке», а мы уже знаем, конечно же, имя победителя, 4 сентября хочется сразу обозначиться, в пятницу это в 18:00 у Дворца спорта мы будем играть и те, и другие песни, и вообще на любой вкус и цвет. Поэтому приходите обязательно, чтобы услышать свою любимую композицию.
2: В конце концов, это мероприятие будет называться «Малиновый движ», это наш день рождения, поэтому приглашены абсолютно все. Ну вот, наверное, все-таки вот песни, которые у нас сегодня были в батле, ни одна из них звучать не будет.
1: Зато... Ну что ты расстраиваешь? Ну а вдруг она у нас там намечается много интерактивов? Не будем раскрывать карты какие, но если вы умеете петь и хорошо любите проводить время, обязательно приходите. Может и она там прозвучит.
2: Может быть именно там прозвучит блестящая апельсиновая песня, как и сейчас. Поэтому, возможно, это самый лучший способ сейчас подучить слова для того, чтобы не попасть в просак. И, конечно же, уйти с полными руками. Подарков.
1: Да, друзья, поэтому слушаем песню блестящих «Апельсиновая песня» и заряжаемся витаминами, которые пока еще есть на прилавках, да, берегите здоровье, обязательно сейчас идет какая-то череда вирусов, поэтому одевайтесь теплее, чтобы 4 сентября все были на нашем празднике.
2: Но мы будем уже завтра с вами в 7 часов утра, как и обычно, ваше улетное утро не покинет своего поста, поэтому всем пока, всем до завтра и хорошего дня на Минской волне.
1: Пока-пока.
0: Наш рейс завершен.

0: Музыкальная волна вашего настроения. Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 13 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Китая и где открыли детский сад для роботов.
0: Новости.
1: Ученики начальных школ Беларуси получили методические комплекты по основе финансовой грамотности. Пособие выпустил Национальный банк совместно с Министерством образования для факультативных занятий. Младшие школьники узнают о понятии «деньги», «покупках», «зарплате» и «семейном бюджете». Ученики третьих и четвертых классов познакомятся с банковскими картами, сбережениями и цифровой безопасностью. Электронные версии пособий доступны на портале Нацбанка. Беларусь и Китай укрепляют сотрудничество в сфере контроля за соблюдением дисциплины и противодействия коррупции. Глава комитета госконтроля Василий Герасимов обсудил эти вопросы в Пекине с руководством Центральной комиссии КНР. Стороны договорились об обмене методиками анализа коррупционных рисков и опытом выявления трансграничных схем. Особое внимание уделено взаимодействию в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и созданию чистого шелкового пути.
0: К новостям в мире.
1: США завершили очередную серию ударов по иранским военным объектам. Целями атаки стали средства ПВО, радары и пункты связи. Об этом заявили в Центральном командовании военных сил США. По данным ведомства, поражено более 100 объектов корпуса стражей Исламской революции. Операция является началом новой тактики Вашингтона по принципу «танкер за танкер» для снижения активности Ирана в Ормузском проливе. И к новостям в регионе. Ограничения и запреты на посещение лесов продолжают действовать в Минской области. Наиболее серьезные меры ввели власти Солигорского района. Местные зеленые массивы могут посещать только сотрудники ряда служб. В леса еще практически 17 регионов нельзя заезжать на механическом транспорте и разводить там костры. Однако 5 районов убрали все подобные ограничения. Все подробности можно узнать через интерактивную карту на сайте Минлесхоза. И в завершении выпуска китайская компания открыла в Пекине центр обучения роботов. Проект делает акцент на тактильном восприятии и физическом взаимодействии машин с окружающей средой. Его уже называют детским садом для роботов. Тренировки проходят в контролируемых условиях с постепенной корректировкой поведения устройств. Как отмечают участники программы, даже столкновения со стеной используются как данные для обучения.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте, а развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс

0: Одно из лучших хозяйств Воложенского района – Агродубинское – поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
1: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Возможны дожди. Ветер слабый, до 7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о снятии ограничений с Федерации баскетбола и что нужно знать родителям школьников.
0: Новости.
1: Беларусь принимает участие в Восточном экономическом форуме. Мероприятие проходит во Владивостоке. С рабочим визитом туда отправился глава администрации президента Дмитрий Крутой. Он отметил, что задача Беларуси – участвовать в мегапроектах России. Перспективным направлением названы поставки техники БелАЗ и МАЗ для добычи полезных ископаемых. Обсуждается также создание мультибрендовых центров белорусской техники в дальневосточных регионах. Белорусы смогут участвовать во всех турнирах Международной федерации баскетбола. ФИБА сняла все ограничения с игроков, тренеров и судей из Беларуси. Решение принято в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета. Вопрос о возвращении национальных сборных во всех возрастных категориях к международным состязаниям более предметно рассмотрят в декабре. Напомню, белорусские баскетболисты были отстранены от участия в соревнованиях с 2022 года.
0: К новостям в мире.
1: Венгрия вновь заблокировала открытие второго и третьего переговорных кластеров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз. Официальный Будапешт объяснил свою позицию необходимостью выполнения Киевом соглашения о правах этнических венгров. Для открытия нового кластера требуется единогласное решение всех 27 стран-участников. Процесс переговоров разделен на 33 главы, объединенных в 6 кластеров. И к новостям в регионе. В Минской области началась вакцинация диких животных против бешенства. Съедобные приманки с вакциной разбрасывают с воздуха над лесами. Брикеты содержат говяжий жир и рыбную муку для привлечения хищников. Жителей просят не брать приманки руками и не допускать к ним детей и домашних животных. При повреждении капсулы и попадании содержимого на кожу или слизистые необходимо обратиться за медицинской помощью. И в завершении выпуска психологи рекомендуют контролировать использование смартфона ребенком как минимум до 10 лет. В некоторых случаях ограничения могут сохраняться до 13 лет. Главная задача контроля – защитить ребенка от контента, к которому его психика еще не готова. Универсального возраста для отмены ограничений не существует. Все зависит от доверия между родителями и ребенком.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи на «Малиновый движ».
0: Вход свободный.
2: Организатор УП информационное агентство «Минская правда». Радиостанция «Минская волна». Плюс 375-17-31-19-500.
0: Без возрастных ограничений. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Возможны дожди. Ветер слабый, до 7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ Радио Каверленд с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это Каверленд, музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня разберем главный вирусный трек уходящего лета.

0: Имя Анны Немченко знакомо многим. Блогер и артистка продолжает стремительно развивать свою карьеру. Если вы думали, что она ограничивается одним стилем, то ее новый трек «Retro Wave» доказывает обратное. Это не просто песня, а заявка на новый звук и новая глава в ее творчестве.
1: Что по рекордам?
0: Еще до выхода «Retro Wave» уверенно заявил о себе. Сейчас же песня доступна на всех площадках и стремительно завоевывает чарты. Строчка «Солидный, как Герман Греф» мгновенно стала мемом. Пользователи TikTok и Reels уже начали снимать видео, обыгрывая образ идеального мужчины. Сама исполнительница активно продвигает трек в соцсетях. Уже понятно, «Retro Wave» имеет все шансы стать одним из самых вирусных хитов. Ретро-вейв идеально сочетает ностальгию по 80-м и трендовую иронию. Серьезный мужской образ превращается в запоминающийся мем, а легкий диско-бит заставляет двигаться даже тех, кто обычно сидит в кресле. Хотите улыбнуться, подпевать и почувствовать, как эстетика ретро врывается в вашу жизнь? Давайте переведем этот трек на белорусский язык.

0: сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ-радио. Каверленд.

0: Реклама.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района «Агродубинское» поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёслы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфира «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
3: В чем сила, брат?
4: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
3: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
5: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
6: Истина в «Минской правде».
7: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
8: Думаем, идея класс.
9: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске, Марьиной Горке. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как работают аграрии Беларуси и что археологи нашли в Чехии.
0: Новости.
1: Беларусь может увеличивать свой ВВП на 3% ежегодно при выполнении ряда задач. Такое мнение высказали в руководстве Нацбанка. В числе необходимых целей – увеличение экспорта в Россию и другие страны. Также речь идет о выходе отечественных предприятий на новые рынки и закреплении на уже освоенных. Кроме того, правительство намерено увеличивать эффективность работы многих сфер, особенно высокотехнологичных. Отдельно выделяют важность ускорения принятия управленческих решений. Массовая уборка картофеля стартовала в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Как отметили в ведомстве, к таким работам приступили все области. Хозяйства собрали культуру примерно с 5% площадей. Пока что аграрии получили более 50 тысяч тонн корнеплодов. Средняя урожайность картофеля немного превышает прошлогодний уровень. Аналогичными темпами идет и уборка сахарной свеклы. Минская область лидирует в таком процессе среди всех регионов Беларуси.
0: К новостям в мире.
1: Ручная граната взорвалась у одного из вокзалов Германии. Инцидент произошел в крупном городе Аугсбург на юге страны. Опасный предмет сдетонировал перед ювелирным магазином недалеко от самой железнодорожной локации. В результате взрыва пострадали два человека. Местная полиция начала масштабную операцию в районе происшествия. Специалисты подозревают, что там может быть спрятана еще одна граната. Сам вокзал приостановил работу. Кто может быть ответственен за инцидент, пока неизвестно. К новостям регионов. Теле- и радиовещание работает с перерывами в Минской области сегодня. Об этом рассказали в компании «Белтелеком». Причиной ситуации называют технические работы. Они идут на нескольких из передающих станций примерно до 4 дня. До такого времени в ряде районов отключили передачу многих телеканалов и радиостанций. Например, такие неудобства затронули Дзержинский, Воложинский, Столбцовский и Пуховичские районы. Другие подробности можно узнать на сайте Белтелекома. Отмечу, что аналогичная ситуация произойдет в следующую среду. И в завершение выпуска. Аналог британского Стоунхенджа обнаружили в Чехии. Фрагменты древнего сооружения нашли в центральной части страны. На поверхности земли от объекта ничего не осталось. Однако исследователи заметили следы глубокого рва и 12 каналов. Последние сходятся в центре своеобразного круга. Специалисты полагают, что такая структура позволяла людям наблюдать за движением Солнца и Луны, как и Стоунхендж. Однако сооружение в Чехии может быть старше знаменитого комплекса почти на 1000 лет.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на Минской волне.
1: Всем привет, с вами снова я, Ника Романова, и между делом подсмотрел в календаре, сегодня день хризантемы отмечается, и вот по следам, так сказать, 1 сентября и прошедших школьных линеек я захотела с вами вот о чем поговорить. Я тут просто вспомнила, как ненавидела в детстве гладиолусы, пионы тоже, пионы, потому что в них муравьи, и пока ты с букетиком с дачи едешь, эти муравьи тебе куда только не заползут. А с гладиолусом у меня тоже были неприятные ассоциации. Стоять всю линейку маленькой хрупкой девочки с этими тяжеленными гигантами там в первом классе или втором, да, то еще удовольствие. Так вот, к чему я клоню? Сейчас и пионы в тренде, и гладиолусы набирают вновь популярность. Так или иначе, где-то проскальзывает в социальных сетях. Я уверена, что Пинтерест не за горами для них будет открыт и так далее. То ли это ностальгия, друзья, то ли эффект Булановой, то ли как с маслинами и сыром с плесенью, понимая, что это прикольно только с годами. Что вы про это все думаете? И есть ли у вас, возможно, тоже такие личные наблюдения и трансформация вкусов? Рассказывайте. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704. Заодно привет и поздравления передавайте, у кого что интересного случилось. Давайте пообщаемся между делом.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.

0: слову, пока одни кружили голову, другие пытаются средства себе дополнительные для существования выкружить. А может, для сатисфакции. Сейчас будете в курсе.
1: В курсе дела.
0: Президент Польши Карель Навроцкий заявил, что Германия должна выплатить Варшаве репарации за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны. По его словам, этот вопрос необходимо решить не только ради исторической справедливости, но и для укрепления обороноспособности страны, поскольку полученные средства Польша могла бы направить на нужды безопасности. Заявление прозвучало на фоне продолжающегося уже несколько лет политического спора между Варшавой и Берлином, который, к слову, немецкая сторона считает юридически закрытым. Может, я чего-то не понимаю, друзья, но разве эти страны не в составе ЕС, а? А самое интересное, разве Польша не является крупнейшим получателем средств из бюджета этого самого ЕС, в том числе за счет взносов Германии как главного донора? Еще и репарации сверху требуют. Ну, наглость – второе счастье. Правда, в рамках ЕС нет юридического механизма для взыскания военных репараций между членами. Европейский суд просто не имеет такой компетенции. Поэтому все громкие заявления остаются исключительно политическим театром для внутреннего электората. Главное на этом фоне, чтобы хуже не сделать, да, себе, чтобы им потом вообще краник с вливаниями не перекрыли. Впрочем, сама постановка этого вопроса на столь высоком уровне наводит на мысль, что бюджетные проблемы Варшавы, видимо, становятся все более острыми, если политическое руководство страны считает нужным возвращаться к этой теме снова и снова.
1: В курсе дела.

субботних, да, кстати, и в праздниках тоже. Что самое главное, друзья? Конечно, чтобы погода не усложняла нам жизнь и не отменяла планы. Особенно 4 сентября, когда у Минской волны день рождения. Вы же помните, да, что мы с вами встречаемся у Дворца спорта. Праздник начинается с 18 часов и продолжится до позднего вечера. Если что, будем вместе дружно разгонять тучи руками, друзья. Ну а на сегодня вот что сообщил нам Белгидромет. Облачно с прояснениями по Беларуси, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы.

ветер западный умеренный, порывистый. Максимальная температура воздуха от плюс 17 до плюс 23. В Минске облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер западный тоже умеренный, температура воздуха днем плюс 18-20, вечером плюс 15-18.

0: Друзья, сегодня в нашем эфире вы можете поделиться не только приветом и поздравлением кому-то, но и, знаете чем, переосмыслением своих привычек и вкусов в том числе. Что любили, любите сейчас и от чего тошнило в детстве? Мы сегодня про это разговариваем в эфирном чате.
1: Эфирный чат.
0: Есть несколько сообщений. Кстати, спасибо вам за активность. Зачитываю. Я в детстве ненавидела кинзу, пишет Ольга. Мне казалось, что она пахнет мылом и клопами одновременно. А когда в шаурме попадалась, я ее выплевывала. Сейчас я кладу ее в салаты, супы, смузи. В общем, везде. Прекрасно. Она, между прочим, очень полезна. Так что хорошо, что вкусы ваши, Олечка, изменились. Так, есть от Натальи. У меня трансформация случилась с кофе. В школе я пила 3 в одном, считала себя взрослой. В универе перешла на капучино с сиропом и взбитыми сливками. А теперь в 32 свои года пью только черный эспрессо без сахара. И если кто-то предлагает мне кофе с молоком, я воспринимаю это как личное оскорбление. Так, полностью поддерживаю про оливки, пишет Мариночка. Я их возненавидела в 12 лет, когда впервые на каком-то празднике попробовала. Такая соленая гадость. А сейчас меня от них не оторвать. Это точно взросление, потому что в детстве нам нужен был просто сладкий вкус, а сейчас хочется глубины и терпкости. Интересное наблюдение. Я в детстве терпеть не могла колготки, Инна написала, но сейчас пересмотрела свои взгляды, видимо, после пары простуд. Если очень морозная зима, могу и с начесом пододеть. Спасибо за интимные подробности. Так, у меня трансформация случилась с гвоздиками. Это от Ани. В детстве они ассоциировались с траурными процессиями. Кстати, да, особенно красные, да? А сейчас-то мои любимые цветы, они стоят в вазе по 3 недели и выглядят очень стильно. Слушайте, это может быть действительно альтернатива каким-нибудь супермодным пионам или гортензиям. Особенно, если, знаете, гвоздики какие-нибудь нежно-розового цвета. Вполне, спасибо за идею вам. В прошлом году на 8 марта мне подарили бордовые гладиолусы, и я так в них влюбилась, хотя, да, раньше, когда бабушка мне их пыталась навязать, чтобы в школу отнести, я отбрыкивалась постоянно. Вкусы точно меняются, когда перестаешь ассоциировать цветы со школьной линейкой. Так, не вижу, от кого это сообщение. Ладно, извините, если что, подписывайтесь. Вот у меня вывод такой. Может, дело не в возрасте, друзья, а в жизненном опыте. Мы пробуем, ошибаемся, возвращаемся, переосмысливаем. И пусть вкусы наши меняются и даже шокируют прошлую нашу версию. Это нормально, и это есть удивительная жизнь. Но, знаете, есть вот человек, у которого одна привычка, к нашему счастью, не меняется уже долгое время, изо дня в день практически. Это передавать традиционно приветы на МВ-радио. И это Андрей. И вот, что он прислал. Календарь пока что не перевернули. Об этом мы завтра поговорим. Мы поняли намек, Андрей. Ну, а пока передайте привет начальнику дежурной смены Павлику Коту и его заму Максиму. Ну и Дина пусть улыбнется и пусть шампунь домой купит. Друзья мои, что мне остается добавить? Делайте все, как он сказал. Ни шаг влево, ни шаг вправо. Вот все по пунктам, и будет вам счастье. И привет от Андрея в следующий раз. Да, Андрей, вам, кстати, тоже большой привет от меня, от МВ-радио. Все, спасибо всем за эти интересные переговоры. Спасибо, что поделились. Дальше будет больше. Оставайтесь с МВ-радио.
1: Эфирный чат.

0: Реклама.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района – Агродубинское – поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
4: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by. МВРадио. Наши. На Минской волне.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и как дикие животные удивили ученых.
0: Новости.
1: Беларусь намерена активно участвовать в проектах развития Дальнего Востока России. Об этом заявил глава администрации президента нашей страны Дмитрий Крутой. По его словам, официальный Минск заинтересован в увеличении экспорта техники для обеспечения добычи полезных ископаемых в регионе. Например, речь идет об экспорте карьерных самосвалов и грузовиков. Также отечественные организации готовы предложить свои услуги по созданию городской инфраструктуры на Дальнем Востоке России. Предприятия Беларуси активно вкладывают средства в обновление и расширение своих мощностей. Об этом заявили в Министерстве экономики. По информации ведомства, такой деятельностью занимаются многие отечественные производители. Некоторые компании также вкладывают деньги в увеличение эффективности использования ресурсов и снижение трудовых издержек. В Минэкономике ожидают, что предприятия и дальше будут выделять средства на собственное развитие.
0: К новостям в мире.
1: Риск катастрофических наводнений в районе Гималаев будет только расти. Об этом заявили в Организации Объединенных Наций. Эксперты сообщества уверены, что в регионе растет число потенциально опасных ледниковых озер. Вода из таких источников может резко выходить и тем самым вызывать масштабные оползни и наводнения. Специалисты уверены, что глобальное изменение климата только усиливает риски для миллионов людей в районе Гималаев. Напомню, недавнее наводнение в Непале произошло из-за обрушения части одного из ледников. Новостям регионов. Одно из спортивных общественных объединений Минской области задерживало зарплаты своим работникам. Об этом сообщили в прокуратуре Центрального региона. По информации ведомства, организация не оплачивала труд более чем 20 специалистов на протяжении полугода. В итоге правоохранители потребовали исправить нарушение. Объединение погасило задолженность по зарплатам в полном объеме в размере 270 тысяч рублей. Главе организации назначили штраф. И в завершение выпуска. Дикие животные по-разному реагируют на присутствие человека. Соответствующее исследование провела группа ученых из США. Они изучали, как представители фауны вели себя в относительной близости к людям в континентальной части страны. Специалисты выяснили, что большинство птиц и млекопитающих обычно сокращают используемую территорию при контактах с человеком. Однако такой стратегии придерживались не все виды. Например, волки действовали обратным образом. Предположительно, подобным фактом хищники стараются отдалить людей от мест своего обитания.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационный информационная служба «Радио Минская волна».

Давайте, друзья, настоящее стоящее сокровище унести из недр редакции «Минской волны». Скоро у кого-то из вас обязательно получится. А именно билеты в «Дельфинарий». Так что не пропустите условия, из песни слов не выкинешь. И принимайте активное участие. МВ Радио.

0: на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс

0: Сколько можно?
1: Телефон упал? Спокойно. Фомобайл знает, как его защитить.
2: На fomobile.by скидки до 40% на чехлы и защитные стекла. А по промокоду «Минская волна» скидка 10% на автомобильное зарядное устройство, Powerbank HOKO и держатели для телефона в машину. Магазины Fomobile в Минске. Доставка по Беларуси. Заказывайте онлайн или звоните по короткому номеру 7661.
1: Fomobile. Защитить, зарядить, закрепить.
3: Одно из лучших хозяйств Воложенского района Агродубинское поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
4: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
5: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
4: А на горячее?
5: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
4: А еще? А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
6: Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
7: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
6: Не ври! Мам, ты где?
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
9: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Осень шелестит на МВ Радио.
1: Осень шелестит желтыми листочками, а я тут собираюсь пошелестеть, между прочим, двумя билетами в дельфинарий. Не упустите, друзья, возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий, мы несем добро, радость и объединяем сердца.
0: Из песни слов выкинешь.
1: Итак, друзья, мы постарались и кое-что выкинули сегодня из песни «Море» Юлианы Карауловой. Все по случаю, что дельфины каким-то образом, причем довольно конкретным, с морем все-таки связаны, да? В общем, одно слово будет запикано, ваша задача его вычислить и прислать мне на Viber Telegram 8029-10-10-307 или на номер для смс 9704. Нужно быть ровненько 30-м сегодня по счету, чтобы забрать билеты в дельфинарий. Итак, задание.
0: Какого слова

Сдается мне, друзья, что наш звукооператор как-то перестарался с заданием. Честно говоря, получилось, наверное, непросто, да? Очень уж сам, возможно, хочет в дельфинарии. И мы его в этом прекрасно понимаем, но ему это не поможет. Я даже сама, честно говоря, теряюсь, что же там запикано было. Но надеюсь, вы все-таки вычислите, догадаетесь. И нужно быть 30-м, напоминаю, да? Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704. На всякий случай, вот повторочка прямо сейчас прозвучит для вас.

0: Это был Тедди Свимс на МВ Радио, наш мистер Know It All. Ну а я, Ника Романова, определенно уже знаю имя победителя и обладателя билетов в дельфинарии. Скоро этим знанием обязательно поделюсь. Ну а пока не упустите возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий, мы несем добро, радость и объединяем сердца. Ну, прям как Ника Романова.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Итак, между делом мы сегодня слушали фрагмент песни «Море» от Юлианы Карауловой. Ваша задача была вычислить запиканное слово и оказаться 30-м по счету с правильным ответом. Варианты были разные, задание было непростым, я сразу вас предупредила и настроила, да, но за билетики в дельфинарии вообще-то надо, конечно, побороться. Вот, чтобы на эту всю красоту и интересное действие посмотреть на новую программу причем. Так, что там было запикано? А, запикано было готовое. Вот, давайте послушаем.

0: и готовую я принимала в качестве верного, да, все засчитывала. Важно было оказаться с чем-то этим, 30-м по счету. С этим у нас справилась Кристиночка. 37-28, последние цифры номера. Кристин, мы вас поздравляем. С вами в течение пары дней свяжется наш редактор и расскажет, как забрать билет или как там ими воспользоваться. Ну, а с нами свяжется кое-кто из службы новостей, расскажет, что там интересного и актуального произойдет к этой минуте.
1: Из песни слов выкинешь.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках-Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, к чему готовятся власти Перу и какое вещество может защищать кожу от ультрафиолета.
0: Новости.
1: Размер пенсии белорусов зависит от ряда факторов. Об этом напомнили в Министерстве труда и соцзащиты. Как отметили в ведомстве, на выплаты влияют продолжительность трудового стажа человека и величина его прошлого заработка. Также необходимо учитывать права на получение различных надбавок. Например, на них могут рассчитывать люди в возрасте от 75 лет и почетные доноры. Компания Белтелеком меняет порядок предоставления справок через свои телефонные службы. Так, организация закрывает прием обращений по коротким номерам 153 и 190. Вместе с тем, оператор расширяет функционал сервиса по номеру 109. Через него абонент может узнать, например, телефон другого человека или организации, тарифы на междугородные звонки, а также разницу во времени с другими странами.
0: К новостям в мире.
1: Правительство Перу объявило режим чрезвычайного положения. Решение властей затрагивает практически половину территории страны. Официальная Лима ожидает, что в обозначенных районах выпадут осадки экстремального уровня из-за климатического явления Эль-Ниньо. Сильные ливни могут привести к значительным оползням и наводнениям. Потому правительство Перу занимается укреплением инфраструктуры, подготовкой эвакуационных маршрутов и созданием запасов гуманитарной помощи. Новостям регионов. Делегация Минской области примет участие в праздновании Дня белорусской письменности. Мероприятие пройдет в субботу и воскресенье в городе Костюковичи Могилевской области. Представители центрального региона подготовят для гостей отдельную экспозицию. Например, библиотеки разместят интерактивные выставки, а учреждения образования покажут предметы письма разных эпох. Организаторы приглашают всех желающих посетить мероприятие. И в завершение выпуска. Экстракт клюквы может частично защищать кожу от ультрафиолета. Так считает группа ученых. Они изучали, как соединение влияет на клетки внешнего покрова человека в условиях активного излучения. Специалисты пришли к выводу, что вещество помогало частицам производить коллаген, один из основных элементов кожи. Вместе с тем исследователи отмечают, результаты их работы еще нужно подтвердить в других экспериментах.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки. И 100 литров варенья.

0: категория 12+.
1: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте, в эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Президент Беларуси принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Какие заявления сделал глава государства, узнаете в специальной подборке. Новая школа открылась в агрогородке Прилуки Минского района. Что интересного можно найти в учебном заведении, выяснила Галина Наркевич. Политические партии Польши усиливают борьбу между собой. Может ли это отразиться на Беларуси, рассуждает Александр Тиханский. Власти Минской области постоянно выделяют деньги на развитие регионов. Как изменяется Логойский район, рассказывает Анастасия Аквилова.
1: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, злободневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдруг». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы. То, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая нужна. МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что планируют ускорить в Беларуси и какое устройство разработали ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси заслушал доклад министра сельского хозяйства Юрия Горлова. Руководитель рассказал главе государства о завершении уборки зерновых культур, севе озимых и закладке нового урожая в стабилизационные фонды. Александр Лукашенко отметил, что аграриям необходимо оперативно убирать солому с полей и соблюдать все стандарты вспашки почвы. Также политик подчеркнул, необходимый запас овощей и плодов – нужно заложить в хранилище до 15 ноября. Объемы строительства арендного жилья планируют увеличивать в Беларуси. Соответствующее совещание провел премьер-министр Александр Турчин. Участники мероприятия обсудили вопросы ведения учета желающих получить арендные квадратные метры. Высокопоставленные чиновники согласились с тем, что в первую очередь такое жилье должны получать молодые специалисты и семьи, а также востребованные кадры. Кроме того, в правительстве поручили ускорить вовлечение в оборот пустующего арендного жилья.
0: К новостям в мире.
1: Комплексные учения по обороне начались в Латвии. В маневрах участвуют более 10 тысяч военнослужащих, в том числе из стран НАТО. Подразделения будут отрабатывать различные действия примерно в течение месяца. Соединения и техника планируют активно двигаться по дорогам общего пользования страны. Кроме того, возможны пролеты военной авиации на малой высоте. Новостям регионов. Работники одной из организаций Минской области крали товары у своей компании. Соответствующий факт раскрыли правоохранители Центрального региона и сотрудники Генпрокуратуры. Специалисты выяснили, что преступники регулярно крали песчано-гравийную смесь и продавали ее. Причиненный ущерб оценили примерно в 27 тысяч рублей. Стражи закона открыли уголовное дело и выясняют другие подробности произошедшего. И в завершение выпуска команда ученых из Южной Кореи представила новый тип звукового динамика. Особенностью устройства называют то, что оно может направлять акустические волны на определенного слушателя. Девайс работает за счет лишь одного излучателя, в отличие от других аналогов. Достичь такого результата удалось благодаря эффективному применению ультразвука. Он помогает сформировать узкий пучок волн. Другие элементы динамика подавляют утечки звука. Ученые считают, что их разработка может пригодиться в разных местах, от самолетов до музеев.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи

0: Одно из лучших хозяйств Воложенского района, Агродубинское, поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Мінській волні.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
2: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
3: Мам, открывай карту. Куда поедем?
4: Зачем карту? Открывай туристический портал «Своё.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
5: Хочу в усадьбу Чапских.
4: Тогда я в Троицкий костел.
3: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
2: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Своё.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Своё.бай.
6: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
7: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько электрокаров в Беларуси и как нейросети вредят школьникам.
0: Новости.
1: Президент Беларуси заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Глава правительства рассказал Александру Лукашенко о ситуации в экономике нашей страны. Например, руководитель отметил рост ВВП. Вместе с тем, речь шла о неоднозначном положении дел в промышленности и преодолении такого положения. Среди прочего, президент скорректировал работу правительства по реализации некоторых договоренностей с Россией, в их числе соглашения в области энергетики, промышленности и сельском хозяйстве. Число электромобилей в Беларуси превысило отметку в 70 тысяч машин. Об этом заявил министр энергетики Денис Мороз. По его словам, только за август показатель вырос на 5 тысяч авто. Глава ведомства уверен, такие темпы роста парка электрокаров требуют быстрого увеличения количества зарядных станций. Власти намерены довести их число примерно до 16 тысяч к 2030 году.
0: К новостям в мире.
1: Новые военные учения стартовали в Литве. Об этом сообщили в Министерстве обороны Прибалтийской республики. В маневрах участвуют около 2500 военнослужащих как из самой Литвы, так и из стран НАТО. Кроме того, к мероприятию привлекли около 500 единиц техники. Подразделения будут отрабатывать различные действия, например, оборону занятых позиций. Учения будут идти около 2,5 недель. К новостям регионов. Плантацию наркосодержащих растений обнаружили в Дзержинском районе. Об этом сообщили в МВД. Сырье уничтожили, чтобы предотвратить распространение. Напомню, сейчас в Беларуси идет операция «МАК». Сотрудники силовых структур делают акцент на борьбе с незаконным обращением психотропов. Правоохранители напоминают об ответственности за выращивание таких растений. И в завершение выпуска. Написание школьных сочинений с помощью искусственного интеллекта подавляет критическое мышление. К такому выводу пришли российские специалисты. Из-за постоянного использования нейросетей дети также теряют способности к творчеству. Специалисты констатируют, привычка к быстрым решениям может способствовать увлечению видеоиграми, которые дают чувство успеха и признания. Игры часто становятся следствием психологических трудностей и суррогатом реального мира.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: When I spent the summer on you. Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке,

5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно малооблачно. В некоторых регионах возможны дожди. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше нуля. Днем от 17 до 23 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы. Коротко и по делу в программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: У кого под капотом бензиновый мотор, наверняка знает это чувство, когда подъезжаешь к заправке, смотришь на яркий ценник, а внутри все сжимается. Ну хоть бы сегодня не подняли. Нет, увы, я с другими новостями.
0: АЗС.
2: С сегодняшнего дня, со 2 сентября, белорусские водители снова будут пересчитывать мелочь в бардачке. Концерн «Белнефтехим» официально подтвердил, розничные цены на топливо меняются. И, увы, не в ту сторону, в которую нам бы всем очень сильно хотелось. Плюс 1 копейка за литр. Казалось бы, копейка – мелочь да ерунда. Но когда заливаешь полный бак, а потом еще и через неделю, эта самая копейка превращается в лишнюю купюру за месяц. В общем, ощутимо.
0: Автонавигатор.
2: Давайте посмотрим, за что и сколько будем платить с сегодняшнего дня. Самый народный и самый ходовой АИ-92 теперь стоит 2 рубля 61 копейку. АИ-95, который льют практически все владельцы легковушек, поднялся до 2 рублей 71 копейки. Для тех, у кого машина с характером и требовательным двигателем, АИ-98 обойдется в 2 рубля 93 копейки. И что особенно важно для аграриев, дальнобойщиков и всех, кто на солярке, дизельное топливо теперь стоит тоже 2 рубля 71 копейку. Да-да, сравнялось с 95-м. Почему? Ну, традиционно в концерне не стали расписывать причины даже такого незначительного, но регулярного повышения. Просто констатировали факт.
0: Личное мнение.
2: Регулировка цен у нас жесткая. Все изменения проходят под контролем государства. Но, знаете, от этого водительскому кошельку легче не становится ни на копейку. Так что, водители, готовим мелочь, смотрим на ценники и бережем свои бюджеты. Надеемся, что это повышение последнее в этом сезоне. Но, как показывает практика, надеяться можно, а проверять лучше по факту. Поэтому мы будем держать руку на пульсе топливного рынка.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». Удачной и безопасной дороги. И пусть бак будет всегда полным.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: Одно из лучших хозяйств Воложенского района, Агродубинское, поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем информирует Министерство сельского хозяйства и какие технологии применяют в США.
0: Новости.
1: Президент Беларуси заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко. Руководитель рассказал Александру Лукашенко о завершении уборочной кампании и севе озимых культур. Так, урожай зерна в регионе составил более 1 000 000 тонн. С учетом будущего сбора кукурузы, показатель должен вырасти еще на 40%. Одной из тем стало и сотрудничество области с Узбекистаном. В частности, речь шла о проработке совместных с зарубежными партнерами инвестпроектов. Сев озимых культур в Беларуси необходимо завершить до 5 октября. Об этом заявил министр сельского хозяйства Юрий Горлов. По его словам, в республике почти завершена уборка зерновых культур. Намолочено более 9 миллионов и 100 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Сейчас аграрии приступили к севу озимой пшеницы, ячменя, ржи и тритикали. Руководитель ведомства подчеркнул, первый месяц осени остается одним из самых напряженных для сельхозпроизводителей.
0: К новостям в мире.
1: Парламент Эстонии избрал нового президента страны. Высокий пост заняла Юли Мадиза. Ранее она была канцлером права. В системе Прибалтийской республики такой специалист следит за работой законодательных и исполнительных органов. Отмечу, что руководитель была единственной кандидатурой в рамках голосования. Две оппозиционные партии Эстонии отказались участвовать в процессе. Фракции призвали власти к переходу на систему избрания президента посредством голосования граждан. К новостям регионов. Семинар по работе с пустующими домами на селе прошел в Минской области. Мероприятие организовали на базе Минблсполкома. Так, за 5 месяцев года в хозоборот в республике вовлекли более 2600 пустующих домов. Из них 420 объектов в центральном регионе. Также действует программа продажи сельского жилья по цене одной базовой величины. Власти отмечают, что заброшенные строения не только портят облик деревень и создают пожарную опасность, но при этом несут экономический потенциал. И в завершение выпуска. Пентагон предоставил доступ к нейросетям более чем для 3 000 000 своих сотрудников. Военные используют адаптированные версии платформ ChatGPT «Игрок» на защищенном портале. Система изолирует получаемые данные и не позволяет кому-либо собирать конфиденциальную информацию. Нейросети должны автоматизировать логистику, анализ документов и результатов боевых миссий.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: радио.
1: Ну все, понеслась. На часах 17.08. Всем привет. В эфире «Минская волна», «Как дома» шоу и ваши спутники, ваши штурманы. Вика Красовская.
2: Да, и тут как раз-таки перехвачивает микрофон Владимир Николаевич Минск. Привет. Ну что, второй день осени. Как вам? Хорошо? Надеюсь, хорошо.
1: Если вчера вас не смыл дождь, не сдул ветер,
2: да,
1: и вы остались вместе с нами.
2: Замечательно. А самое главное, я могу сказать о том, что у нас же всегда хорошее настроение. Мало того, осталось буквально 2 дня. Я напомню о том, что в эту пятницу, 4 сентября, мы встретимся на площадке у Дворца спорта. Будем зажигать, обнимать, праздновать вместе. А что, Вика? Ну расскажи, ну что мы празднуем?
1: Мы, конечно же, отмечаем 22 года нашей радиостанции.
2: Конечно.
1: В общем, доставайте свои малиновые худи, кепки, куртки, если есть. Включайте фантазию, ведь самые яркие образы мы отметим подарками. Кстати, не забывайте и отметки в «Минской волне» делать в своих луках. И не забывайте отмечать нас, когда придете на праздник, потому что если вы активны по жизни,
2: да,
1: вы не тот человек, который плывет по течению, а вы тот, который участвует.
2: Абсолютно верно. Ничего не испугается, не начиная от того громкого звука, не заканчивая погодой, а придет и, может быть, даже получит приз. А у нас там громадное количество всего. Но самое главное, как Мишка, я скажу одно. Малиновое варенье.
1: Не просто малиновое варенье, а 100 литров малинового варенья, друзья. Это то, чем мы будем делиться вместе с вами. Поэтому обязательно приходите 4 сентября, 18.00 у Дворца спорта.
2: Ну, а очень скоро у нас перепелка и что-то свеженькое, интересное. Я договорился с искусственным интеллектом, которого, кстати, зовут Мишка.
1: Мишка, вот. В общем, сладкая тема не покидает. Лейтмотивом идет на «Минской волне», поэтому оставайтесь вместе с нами до 8 вечера, как дома шоу.
0: Дома шоу на МВ Радио. Слушаем наше.

0: Первое радио. Перепелка.
1: Володя, я нашла идеальную сказку, где буду чувствовать себя максимально свободно.
2: Сказочно.
1: Свободно и сказочно.
2: Ну-ка.
1: Потому что есть такая локация в стиле Алисы в стране чудес, которая появилась в мире иллюзий, уникальном интерактивном пространстве. Там есть еще и 20 разнообразных фотозон, интерактивные лабиринты, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. У нас один сертификат.
2: Я сейчас буду играть чеширского кота.
1: Я таки подумала, а я буду Алисой, которая всегда находится в стране чудес, единорогов, каких-то сказочных персонажей.
2: Ну, потому что с нами сегодня сказочный персонаж, искусственный интеллект работает, и его зовут Миха. Так вот, договорился я с ним следующее. Попросил что-нибудь интересное из такого, могу сказать, свободного. Тогда еще все-таки люди писали музыку. Я говорю про 80-е, 90-е,
1: искусственный нулевые. Интеллект тогда еще не родился.
2: Да, вот я про это же. Когда вот действительно все натуральное было. И он сказал, да, я знаю одного хорошего исполнителя, который действительно великолепно владел музыкой. Это я сейчас путаю наших слушателей. Так вот, задача ваша. Сейчас прозвучит фрагмент, сгенерированный нашим вот искусственным интеллектом Михой. Узнать оригинал, точнее, кто исполнял эту музыкальную композицию и как она называлась. Дальше. 8029-1010-307. Это Вайбер и Телеграм. Прислать, конечно же, правильное сообщение под номером...
1: 2 сентября. Мы не будем откладывать вообще в долгий ящик победителя. Я быстро и легко его найду, тем более до 2 читать умею.
2: Какая Алиса сегодня прекрасная. Хорошо, слушаем.

0: МВ Радио. Реклама на Минской волне.
1: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» – за шинами к нам.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс

0: 97.4 FM. Перепелка.
1: Да, не устану говорить, 2 сентября, второй день подряд, я просыпаюсь в 6.30 для того, чтобы тормошить сына в 7, чтобы он в 8 все-таки был в школе.
2: Но, Володя, ты знаешь, все равно я теплые чувства испытываю к этой дате, потому что в сентябре мы все равно так или иначе погружаемся в состояние детей наших и понимаем, что когда-то тоже ходили в школу, когда-то тоже были и в 6 классе, и в 5 классе. И вот это время было для нас золотое.
1: У тебя, получается, второй раз ты в 6 класс. Да, да, а у меня, получается, уже 3 раз.
2: Ну, ты уже прям вообще
1: вырос. Я прям гуру-гуру. Я даже не... Вот, если честно, даже боюсь завидовать людям, у которых там больше 3 детей.
2: А мы не завидуем, мы немножко...
1: Ну, нет, ну как, завидуем.
2: Нет, есть люди, которые в материнстве, в родительстве находят свою реализацию.
1: А я тебя о чем?
2: И там уже 3, там и 4, и 5,
1: может быть... Я не знаю, это не зависть, это, скорее всего, уважение. Давай вот так.
2: Ну, давай так, да.
1: Ну, ладно, хорошо.
2: А я хочу, знаешь, что вспомнить? Мы не просто так заговорили о детях, потому что песня, которую мы сегодня выбрали для искусственного интеллекта, которую переделал, она 96-го года.
1: Да.
2: И по факту моя дочь сейчас этого возраста, когда я была вот тогда.
1: Вот тогда. Да.
2: И я под эту песню давала концерт перед родителями.
1: Ой,
2: мы любили включить какие-то лампочки,
1: фонарики,
2: и взять в руки гитары.
1: А
2: и
1: ты все-таки на гитаре?
2: Ну, я там...
1: Ну, я-то на скрипке, понимаешь?
2: Нет, ну я на гитаре изображала.
1: А-а-а, вот это вот...
2: Да, я изображала, что я... Потому что эта группа славилась именно гитарами в руках.
1: Да, абсолютно верно. Я обожаю на гитаре играть только одну песню. «Смерть клопа».
2: Ну все, ну давай послушаем, ладно, что там искусственный интеллект нам
1: накропал,
2: да, и удивил.

0: Кстати, оригинальная версия не сильно-то и отличается, потому что гитары много, темпорит немного замедлился здесь. Ну и настроение все равно меланхоличное, осеннее. Я хочу добавить депрессивное, хотя песня, наоборот, настраивает на какое-то торжественное застолье. Меня лично.
1: Прям такое, знаешь, да, вот точно такое, знаешь, идешь, листья под ногами, солнышко еще не холодное, да, вот такое. И впечатление того, что лето еще не закончилось.
0: Нет, у нас лето будет всегда, да, в душе, как минимум.
1: Ничего не знаю, у меня 33 августа на часах.
0: У тебя свой отчет, но давай послушаем оригинальную версию.
2: Оригинал.

0: более современная версия группы «Лицей», песня «Осень», потому что в оригинале она там какие-то мелизмы выдавала, но потом, наверное, решили подчистить, убрать.
1: Ну, мне кажется, просто вот такая версия совсем недавно вышла, они же снова сошлись.
0: Они вместе.
1: Да.
0: Но
1: да.
0: Я фанатела от певицы, которая была шевелюра на голове,
1: это
0: по-другому
1: кудряшки,
0: не назовешь.
1: Да?
0: Она же потом как-то ее постригла.
1: Да,
0: да, она эпатаж какой-то сделала. Там.
1: Ну,
0: там...
1: Мне, на самом деле, я вот хотел у тебя этот вопрос. Ты за какую вот из певиц? Они же втроем исполняли.
0: А я две помню.
1: Нет,
0: там
1: ты...
0: же была, по-моему, даже Плетнева из «Винтаж».
1: Да, да, да. Нет, они были втроем, потом остались вдвоем.
0: Ну,
1: это я точно знаю.
0: А Плетнева ушла от них в свое свободное
1: плавание.
0: Ну, так. У кого как лучше получилось.

0: Осень шелестит на МВ Радио. В курсе дела.
1: Итак, на эфирных часах 17:47, а у нас новости из океана, где в Пентагоне разгорелась самая настоящая, как пишут газеты, бунт генералов. 4 высокопоставленных генерала США пошли против своего министра обороны, и затянулся конфликт, понимаешь ли, с Ираном, говорят они.
2: Звучит как завязка для крутого голливудского триллера. И что не поделили гражданский министр и суровые боевые генералы?
1: Генералы открыто заявляют, что без бесконечное растягивание сил на Ближний Восток – это путь в никуда. Сейчас там застряло более 50 тысяч американских военных. Причем министр распорядился оставить часть из них до конца сентября, а некоторых – аж до 2027 года. И главкомы Европейского и Тихоокеанского командования схватились за голову, мол, если где-то еще полыхнет, защищать Америку и ее союзников будет просто неким и нечем.
2: Ну, справедливости ради, армия США огромная. Неужели у них закончились ресурсы и на одну операцию все ушло?
1: Так вот и представьте себе! Британская газета раздобыла секретные документы, из-за утечки которых в Пентагоне сейчас ловят, шпионов. Из отчета следует, что американские запасы ракет «Патриот», да, и «Томагавк» практически истощены. И это не самое эпичное. За время этой войны США умудрилась потерять около четверти всего своего парка крутейших беспилотников «Риппер». Ну, представляешь, четверть. То есть, Вика, похоже, жнецы встретили тех, кто жнет их самих.
2: Да уж, миллиарды долларов буквально улетают в трубу, пока генералы пытаются объяснить руководству, что нельзя конфликтовать со всем миром одновременно. В общем, в американском военном ведомстве сейчас очень жарко.
1: Жарко не то слово. Смотрим, уволят ли бунтовщиков или же министру придется прислушаться. А я предлагаю Пентагону следующее. Просто переключиться на нашу волну. У нас всегда хорошие треки играют.
2: Ну, я вообще не знаю, кто «Минскую волну» не слушает. Тот редиск.
1: Согласен. А, кстати, про серьезные новости. Очень скоро Яна Довбенко расскажет нам действительно серьезные новости, а не такие, как мы шутим и веселимся.
2: А в общем, Володь Николайчик, кто шутит.
1: Да, и Вика Красовская, которая подшучивает.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама.
3: В чем сила, брат? Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее. Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
5: Истина в «Минской правде».
6: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
7: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какой праздник пройдет в Уздинском районе и насколько полезно учиться.
0: Новости.
1: Президент Беларуси заслушал доклад председателя Витебского облисполкома Александра Рогожника. Например, руководитель рассказал главе государства о ходе уборочной кампании. Местные аграрии уже получили более 900 тысяч тонн зерна. Все работы на полях планируют завершить в течение нескольких дней. Также речь шла о состоянии промышленности Витебской области, закреплении молодых специалистов в регионе и привлечении граждан Узбекистана на сельхозпредприятия. Проверка боеготовности проходит в одной из бригад внутренних войск. Об этом рассказал госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. По его словам, мероприятие поручил выполнить президент нашей страны. Таким образом, власти намерены изучить, насколько система МВД готова действовать в условиях военного времени. Условия маневров намерены максимально приблизить к боевым. Итоги проверки затем доложат главе государства.
0: К новостям в мире.
1: Уровень безработицы резко вырос в Испании в августе. Об этом сообщает Министерство труда страны. По информации ведомства, за месяц в качестве безработных зарегистрировались около 45 тысяч человек. Такой показатель почти втрое превышает прогнозный. Сильнее всего ситуация ухудшилась в сфере услуг, строительства и промышленности. Отмечу, что всего в Испании зарегистрировано около 2 миллионов и 350 тысяч безработных. Новостям регионов. Фестиваль «Бульбяный фест» пройдет в Уздинском районе в эту субботу. Об этом рассказали власти центрального региона. Гостей ждут драники на живом огне, обряды и конкурсы. Впервые откроется площадка с блюдами из картофеля и экспозиция музея картофеля. Также состоится чемпионат по скоростному поеданию драников и мастер-класс по их приготовлению. Организаторы подготовили программу для гурманов, спортсменов и любителей музыки. Вход на праздник свободный. И в завершение выпуска. Столетний мужчина стал студентом университета. Случай произошел в США. По словам мужчины, именно любовь к учебе является главным залогом долгой жизни. Также он выделяет скромность и благодарность за каждый день. После выхода на пенсию он прослушал более 50 курсов в рамках бесплатной программы для пожилых людей. Сейчас американец продолжает активно заниматься спортом и играет в оркестре.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное. Как дома шоу. Обстановка на дорогах.
1: Ну что ж, обстановка на дорогах следующая. На самом деле Яндекс.Карты нам говорят о том, что у нас 7 баллов. И в самом-самом, вот, конечно, эпицентре это центр Минска. Про это нам сейчас расскажет Вика. Но пока я напомню, что буквально несколько дней осталось до того, когда мы раздадим 100 килограмм варенья.
2: Володь, ну кому килограммов, кому и литров. Но главное помнить о том, что малиновое варенье любят абсолютно все. Оно, во-первых, и на осенне-зимний сезон необходимо. И про запас, я вот как девушка рациональная понимаю, что оно нужно.
1: Ты пьешь чай с малиновым вареньем.
2: Обязательно. И вообще для горла, для иммунитета. Вообще и малина в целом, ягода одна из самых полезных. Можешь поспорить?
1: Не собираюсь, потому что когда вижу, что у себя на приусадебном участке что-то такое красненькое свисает, я, конечно, определяю, что это малина, mm-hmm. да, не рябина. И, конечно же, сразу ее поглощаю. Вот
2: ну,
1: так.
2: А я что-то красненькое увидела на столичных дорогах.
1: Вот, к этому намекаю.
2: Сервис Яндекс говорит, что в Минске 7 баллов. Центр города, как всегда, затруднено движение. Стоит улица Гикала. Съезд на проспект Независимости затруднен со стороны Сурганова. Не просто выехать на проспект. Далее улица Янки Купалы на пересечении и с проспектом Независимости, и с перекрестком улицы Максима Богдановича. Далее возле Стеллы имеется затруднение со всех сторон, откуда бы вы куда ни ехали, на улице Ленина пробка, ну и на улице Ульяновской ДТП в районе трамвайных путей. Также съезд на Янки Купалы затруднен.
1: Я сейчас расскажу о кольцевой. Если вы на выезде из города по Логойскому тракту, то напомню сразу, что здесь два ДТП, и выехать из города практически невозможно, так же, как и въехать, поскольку внешняя кольцевая остановилась. Вот именно такая проблема там есть. Все остальное у нас в зеленом цвете. Только еще есть Игуменский тракт. Там тоже внутренняя кольцевая, к сожалению, медленно передвигается из-за ДТП. Все остальное окрашено в зеленый цвет. И меня это не может не радовать.
2: А меня радует подарок, который мы разыграем через несколько минут. Это вкуснейший пирог от наших друзей-партнеров компании ОК Пирог.
1: Да, так что оставайтесь с нами. У нас будет программа «Что не так у шефа».
0: Обстановка на дорогах. Слушаем наше на МВ Радио.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: А вот какой у меня вопрос к тебе, Виктория. Ну, прости, ты знаешь, я шучу, когда голоден.
2: Хорошо, что не Витя. Меня сегодня и так называли.
1: Так, давай не переходить на личности. У тебя прекрасное имя, и я знаю о том, что ты виртуально прекрасно готовишь. А ты знаешь, кто не виртуально, а по-настоящему классно готовит?
2: Не я. Это правильный ответ.
1: Нет, это ок-пирог. Это более 30 видов пирогов, приготовленных с душой, заботой, из натуральных ингредиентов. Сытные, горячие и очень вкусные наши пироги понравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз в Минске на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейшие пироги по номеру +375 29 956 05 22, а также на okpirog.by.
2: Как вкусно кому-то будет, но для этого надо приготовить что-то невкусное. Рассказываю, почему я так начала.
1: Да ладно, серьезно?
2: Ну смотри, вчера был первый день сентября, и я решила готовить смаженку.
1: Да, то, что мы с тобой пробовали в школе.
2: Ели в школе. Я даже придумала, что надо как-то заказать у ребенка из школы эту смаженку знаменитую. Но сегодня я решила вспомнить еще и детский сад, потому родом все из детства.
1: Подожди, дай угадаю. Может быть, молоко с пенкой?
2: Ну, это тоже было. У всех это было.
1: Да.
2: Но есть люди, которые любят молоко.
1: Серьезно?
2: С пенкой. Да, я их знаю.
1: Хорошо, ладно, давай, не перебивай. Что же ты собираешься приготовить сегодня?
2: В общем, готовим идеальный завтрак, который либо обожают, либо ненавидят нежную манную кашу без комочков.
1: Без комочков я так кричать не буду. Я без комочков согласен.
2: Есть люди, которые любят именно с комочками.
1: Да.
2: Да, такие есть тоже персонажи. Мы все такие разные, но все-таки мы вместе. Поэтому давайте так, классическую манную кашу готовим, а уж получится с комочками или без, это решать вам.
1: Да.
2: Я мешать буду по-разному, отвлекаться на телефон.
1: И правой, и левой рукой, и иногда просто толкая кастрюлю, да?
2: Все как обычно. Суть игры проста. Я читаю рецепт классической манной каши, вы понимаете, что я добавила лишнее, присылайте ответ, и сегодня побеждает второе. Я немножко парочку фактов о манке узнала, не могу с вами не поделиться.
1: Ну-ка.
2: Многие думают, что манка – это отдельное растение, но на самом деле это простой, обычный побочный продукт. Это, по сути, пшеница, и при мелком помоле вот остается от нее вот это все. Пожалуйста.
1: Ой, ты открыла для меня новую главу в манке, честно.
2: Вот, пожалуйста, это пшеница. Плюс все знают известную гурьевскую кашу.
1: Да, кстати.
2: Да? Угу. Придумал повар еще в 19 веке, а Гурьев это министр финансов тогда был. Он купил, в общем, и повара, и его рецепт вместе. А суть проста. Это десерт, где манку запекают слоями со сливочными пенками, вот теми самыми, орехами, сухофруктами и медом.
1: И знаешь, для чего это было придумано? Для русской армии.
2: Вот, пожалуйста.
1: Вот так вот. Сэкономили на бюджетике.
2: Ну, опять же, это десерт, он сытный, он питательный.
1: Ну, нет, я спорить с этим не буду, но просто испытывали это как раз-таки на русских солдатах. Ну, я не знаю, нравилось им или нет, потому что там по закону на раз взяли ложку, на два едим. Вот.
2: Все
1: ну,
2: просто.
1: Что?
2: Да. Ну, я еще хочу добавить плюсов манной каши. Вообще, сама манка, она не только отдельный продукт, но ее же часто добавляют в десерты. У многих поваров мира, у кондитеров она всегда стоит на полке, потому что ее добавляют в пудинги, муссы, запеканки, сырники. Поэтому,
1: вот тебе еще одна глава. Значит, манку посыпают специально, чтобы что-то не пригорало.
2: Да,
1: если
2: вот
1: нет бумаги.
2: Шарлотку, если готовите, посыпьте манкой чуть-чуть, и все. Вот видишь, я тоже это знала.
1: Знала, но молчала. Какая ты!
2: Ну, коварная немножко.
1: Хорошо, ну что, начнем?
2: Поехали.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления классической, идеальной манной каши нам понадобится молоко, можно взять пополам с водой, манная крупа, можно с горкой, можно без, чука, сахар, соль, сливочное масло. Что здесь лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
3: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
3: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки. И

0: разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Ну что, сегодня мы готовили идеальный завтрак родом из детства, который кто-то любит, кто-то обожает, а кто-то терпеть не может. И многие, кстати, нутрициологи и диетологи считают эту кашу бесполезной. То есть она исключительно для роста, ну, не мышечной массы, а в целом набора веса. Вот когда ребенок плохо растет, ну, не хватает ему, его кормят манной кашей.
1: Именно это помогает ему.
0: Считается, что там супер ничего полезного нет.
1: То есть просто пришло-ушло?
0: Нет, оно как раз-таки не ушло, оно задержалось и растет общая масса тела, да. Это полезно для маленьких детей. Ну вот когда ты взрослый человек, то я считаю, манную кашу нужно контролировать в своем рационе.
1: Хорошо, я буду. Особенно, когда, знаешь, один хороший такой повар взял и положил сюда один ингредиент, который эту кашу перекрасил.
0: А еще я тебе расскажу. У меня одна девушка очень сильно заблуждалась в детском питании. Она говорит, ну я питаюсь всем детским. Я говорю, что ты ешь? Она говорит, ну я вот в кофе добавляю...
1: Молочную смесь, да. Сухую?
0: А ты знаешь, сколько там калорий?
1: Серьезно?
0: Да, и она не понимала, как это сейчас есть возможность подсчитать.
1: Там же расти все.
0: Вот у нее все росло, у нее все выросло, ты не поверишь. Но, в общем, не об этом сейчас разговор, просто контролируйте.
1: А вот это уже лайфхак.
0: Ну, манная каша все равно хороша, это наше детство, но, как всегда, в нашей игре.
2: Что не так у шефа?
0: Я добавила что-то лишнее, вы догадались, большие молодцы, были внимательными, и второе сообщение с правильным ответом стало победным.
1: Минутка занудства, ни одного неправильного ответа. И второе, как раз-таки правильное сообщение пришло от Александра, 3906, это последние 4 цифры его номера телефона. Александр, я хочу сказать только одно, если вы, как говорится, не сильно любите готовить так же, как Вика, вам куда? Вам на ОК-пирог. Это более 30 видов пирогов, приготовленных с душой и заботой, из натуральных ингредиентов. Сытные, горячие, очень вкусные наши пироги понравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз в Минске на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейшие пироги по номеру +375 29 956 05 22, а также на okpirog.com.

0: Новое радио. В курсе дела.
1: А в курсе дела, потому что у нас на часах 18:46, и вечерний эфир продолжается. Вик, вот ты помнишь, какую машину ты водила, скажем так, вот в 10-м году или там в 12-м, или сколько ты штрафов за превышение получала за последние 12
2: Володя,
1: лет?
2: Я не помню, что мне на завтрак было, а ты про какой-нибудь там 10-й год, я ничего не помню. А к чему такие ностальгические вопросы?
1: Так вот, хакеры из Латвии помнят все. Произошла колоссальная кибератака на их дирекцию безопасности дорожного движения. Это СДД. Вот, злоумышленники утащили базу данных аж за последних 18 лет. Вот почему я у тебя это спрашиваю. И в открытый доступ, конечно, улетели фамилии, имена, личные коды, госномера. В общем, все, что можно было. Внимание, 1 200 000 человек. Это, на секундочку, практически все взрослое население страны.
2: Ну, то есть, если ты, например, ну, любой человек, да, 15 лет назад купил подержанную машину, любую, скрутил пробег, раньше такое делали, надеялись, что никто не узнает, теперь об этом знает весь интернет?
1: Именно, именно. Вот, там еще и данные 200 000 юридических лет утекли. Понимаешь, народ, естественно, в ярости. В ведомство прилетело около уже 200 000 заявлений с требованиями выплатить компенсацию за моральный ущерб. Ну, а в соцсетях, конечно же, популярный тренд — это уже сейчас не котики, а готовые бланки с образом жалобы вот на это дорожное условие. И самое главное, значит, скачать, вписать имя и отправить. А самое главное, ждать компенсацию свою на карту.
2: И что говорит дирекция? Уже расщепляет свои бюджеты, чтобы платить за моральное страдание автовладельцев?
1: Ну, я могу тебе сказать только одно. Бюрократы везде работают одинаково. Так что вот эта служба дорожная красиво перевела стрелку. Они сказали, мы тут ни при чем. Пусть госинспекция данные решения вот проводит. А журналисты раскопали еще одну интересную вещь. Они проверили, значит, инспекцию, и знаешь что? Там за несколько месяцев вообще ничего абсолютно не сдвинулось с места. И латвийские водители пока, ну, по крайней мере, заправляются, свое авто заправляют на свои кровные, а не на хакерскую компенсацию.
2: Да уж, классика. Данные улетели за секунду, а разбираться будут месяцами, а может быть и годами. Друзья, мораль проста. Меняйте пароли, следите за своими данными и помните, что что попало в сеть, остается там навсегда.
1: Абсолютно верно. Вот такие вот новости от наших соседей. Ну, а серьезные новости, как я всегда говорю, Яна Довбенко принесет в эту студию, и мы ее очень скоро услышим.
2: А вы не забывайте подписываться на наши соцсети и голосовать, потому что третий час — это час батла, где мы будем обсуждать, вы энергичные активисты или все-таки за домашний уют.
1: Это я.
2: Люди, которые, да, люди, которые предпочитают осенью укутываться в плед и никуда не бежать. Наконец-то.
1: О, да. Ну что ж, очень скоро услышимся.

0: радио. Реклама на Минской волне.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.ru.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем нужно знать автомобилистам и как изменились названия конфет.
0: Новости.
1: Президент Беларуси заслушал доклад председателя Могилевского облсполкома Анатолия Исаченко. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Основными темами стали ход уборочной кампании и осенние полевые работы. Так регион завершает уборку зерновых, аграрии приступили к севу озимых. Также обсуждалось развитие Шкловского и Дрибинского районов. Кроме того, рассмотрены кадровые вопросы и предложения по назначениям руководителей на местах. Около 3000 белорусов должны будут уплатить увеличенный налог на автомобили повышенной комфортности. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам. Ставка налога увеличена в 10 раз по сравнению с обычными машинами. Список люксовых авто расширили в феврале. В него входят Audi, Aston Martin, BMW, Bugatti, Lexus и другие марки. Китайские автомобили пока в перечень не включают. В ведомстве отметили, что вопрос о расширении списка за счет китайских брендов пока не рассматривается.
0: К новостям в мире.
1: Эпидемия лихорадки Эбола в Конго является самой быстро развивающейся в истории. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. Специалисты подчеркивают, что существует множество неизвестных цепочек передачи вируса. Число заболевших в Конго превысило 6 тысяч человек, а жертвами заболевания стали около половины пациентов. Эпидемия охватывает огромные территории и продолжает распространяться. ВОЗ отмечают, угроза сохранится до изменения ситуации. Новостям регионов. Председатель Минублсполкома Алексей Кушнаренко подписал меморандум о сотрудничестве с Рубабелтелеком. Документ направлен на развитие систем видеонаблюдения на животноводческих объектах региона. Видеоконтроль позволит следить за технологическими процессами и оперативно реагировать на изменения в состоянии скота. На сегодняшний день в Минской области установлено свыше 600 систем такого видеонаблюдения. И в завершение выпуска. Маркетплейсы кардинально изменили название шоколадных конфет. К такому выводу пришли лингвисты из России. Они проанализировали почти 1500 наименований разных кондитерских предприятий. Почти 38% названий стали прямыми описательными конструкциями. Около половины содержат цифровые индексы – это вес, доля какао или процент фруктозы. Также усилился тренд на локальную идентичность со ссылками к местным продуктам или событиям.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Итак, ну что, можно сказать добрый вечер уже, да? Полный добрый вечер.
1: А, да, сегодня он по-настоящему добрый, потому что нет урагана, нет дождя.
0: Действительно, и солнце мы еще до сих пор видим.
1: Ну, и мы решили с вами поговорить о том, что осень все-таки наступила, и да, у каждого из нас свой собственный темпоритм. И такой баттл разразился в нашем инстаграм-аккаунте «Минская волна». Энергичные активисты против тех людей, которые предпочитают домашний уют. И вот что круче осенью? Активно выходить в свет, заводить новые привычки, я не знаю, в спортзал ходить, тусоваться на городских каких-то мероприятиях, или все-таки объявить легальный сезон хюгге, сидеть дома под пледом, с сериалами и никуда не ходить.
0: Ну, я могу сказать только одно. Мне кажется, что вот я знаю, что ты любишь все-таки посмотреть и сериалы, и полежать под пледом. Это твое ведь.
1: Угу.
0: А я могу тебе сказать, что у меня мое транспортное средство еще разрешено к эксплуатации до конца октября по двум причинам. Не будет льда и есть страховка, поэтому я собираюсь гонять, конечно же, на своем байке, ну, до первых мух однозначно белых.
1: Ну, а я включаю режим ленивого кота, завариваю какао, укутываюсь в огромный плед и включаю сериал, потому что их, кстати, вышло тоже предостаточно, и мы заполняем свое вечернее время, ну, чем-то максимально таким расслабляющим. Поэтому голосуйте, пишите ваше мнение, как вы планируете провести эту осень, чтобы не было мучительно больно.
0: Я могу только одно сказать, что мы как раз-таки будем самыми активными буквально через несколько дней на нашем празднике жизни, на нашем дне рождения. Вот не дадут нам точно ни пледа, не дадут нам ни телесериала. Почему? Потому что мы будем на сцене, и мы будем всем говорить о том, что нам 22.
1: И мы будем вместе с вами танцевать и разыгрывать подарки.
0: Конечно, поэтому ищите, узнавайте. Напомню о том, что все малиновое должно быть на вас. Ну, по крайней мере, шнурки точно. Но и напомню, говорите, пишите 8029-1010-307, какие вы, оптимисты или, ну, может быть...
1: Позволяйте себе немного расслабиться.
0: Я хотел сказать другое слово, но да.
1: Давай, меланхолики.
0: Вот, молодец.
1: Хорошее слово, да?
0: Отличное слово,
1: да. И там немножко флегматики подключается.
0: Ну, не хотел. Ну, ладно, хорошо.
1: Можно, можно себе это позволить. Пишите 8029-1010-307, это Вайбер и Телеграм.
2: Дома шоу на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: Новое радио. Батл мнений.
1: Ой, ну что, Минск и вообще все наши слушатели, страсти кипят. Напомню, что мы выясняем, что круче осенью: объявить тотальный домашний хюгге чилл с пледом, сериалами, как я предлагаю, или на полной
2: или
1: мощности
2: драйв,
1: ворваться,
2: конечно,
1: в городской движ, как агитирует Володя.
2: Да, ну я могу сказать только одно. Все-таки, ты знаешь, лето так быстро промелькнуло, что для меня, например, это было вот один день. Моргнул глазами, и все, и осень. И я хочу все-таки еще впитать в себя немножко и солнечного света, и вот это вот уже разряженной обстановки, уже даже немножко холодного этого воздуха, который все равно бодрит, все равно говорит о том, что не сдавайся, не сдавайся, у тебя 33 августа, не сдавайся. Ну, вот примерно так.
1: Но ты знаешь, иногда такие люди раздражают, которые все лето пытались все успеть. Успеть и съездить в какие-нибудь приключения, путешествия, и доделать ремонт, и с подружками отдохнуть, и с семьей отдохнуть, и позагорать, и шашлыки пожарить, и клубнику собрать, и малину посадить. В общем, но я не такая.
2: А вот я хочу тебе то же самое сказать. Меня тоже иногда подбешивают люди, которые... Я говорю, пойдем, но тут же Минское море рядом. Да не, ну ты что, там надо вот что-то делать, что-то идти, куда-то лезть, где-то парковаться. Тут дома вышел на балкончики, посмотрел в соседние окна, и все, день закончился. Как так жить?
1: Но я тебе еще хочу добавить, вот в довесок таким людям, которых ты описываешь, у нас у всех разное количество энергии. И вот тоже это проблема для многих, потому что то, что может
2: быть. Батарейка 50%, 30%. Процентов и
1: 10? Абсолютно. То, что хочешь ты, и у тебя сейчас запал, я хочу то-то, свернуть горы, я не знаю, утром начать пробежку, вечером тоже каким-то спортом заниматься. А есть, у которых мало энергии. К сожалению, нет у меня вот этого энергозамерщика, который, знаешь, как кислород в крови может сатурацию померить, или давление. А вот энергию пока еще не научили замерять, хотя, возможно, у фитоняшек что-то подобное имеется.
2: Знаешь, вот этот вот для рук... такой...
1: Эспандер.
2: Нет, это не эспандер. Это как раз-таки то, что меряет твою хватку.
1: Но это другое все равно. А я говорю энергию в теле в целом, не только хват.
2: Вот я представляю уже тех врачей, которые, знаешь, так, присядьте, пожалуйста, на стул. Нет, не удивляйтесь. Да, он железный, потому что мы сейчас контактики подведем к вашему носу и проверим, насколько ваша батарейка ценна.
1: Ну вот, я прочитаю сообщение от Светланы. Она пишет: ребята, я весь год пахала, как проклятая. Имею я право законно полежать тюленем под сериальчик. Осень создана для уютных пижам, горячей пиццы и тишины. Мой дом, моя крепость, никуда не пойду. В общем, Света, я вас обнимаю мысленно с вами, потому что, правда, осень — это вечер, это спокойствие, это замедление. Сама природа говорит: ну все, хватит бежать.
2: Кирдык, желтый свет, да?
1: Уже желтый. Уже совсем скоро будет красный, и зима близко.
2: Не знаю, Свет, я думаю, вы не на моей стороне. Точно, я найду сообщение, вот точно уверен, что с моей стороны тоже посыпятся сообщения, и я их почитаю, потому что знаю, что есть люди такие, ну, прям энергичные, прям те, которые вот рвут подметки на ходу, но... Все-таки, конечно, иногда нужно остановиться. Вик, я тебя понимаю.
1: Я такой человек. Я в детстве не замечала ни пару года, ни что за окном.
2: Да.
1: Иногда не понимала, что
2: в
1: носить, что надевать.
2: С лыжами, да? То есть,
1: Тебе мама подходила и говорит: надо менять куртку, да? Вот сейчас уже на зимнюю, уже хватит в летней этой ходить. То есть ты, когда живешь в диком ритме, все, а сейчас надо замедляться.
2: Здесь уже мы замедляемся, согласен.
1: И надо посмотреть и на птичек, и на природу, и посмотреть в небо, как светит солнце, как ветер колышет верхушки деревьев. В общем, я немного стала меланхолична.
2: Да? Ну, я могу тебе сказать о том, что нам все-таки уже потихонечку, я смотрю, бросают какие-то сообщения. Очень скоро расскажем, но и я напомню, что все-таки ты там смотришь уже, да, какой процент победителей.
1: Вижу, точнее, видишь? Знаю, чувствую, потому что большинство на моей стороне.
2: Да.
1: Я ведь знал,
2: что опять сегодня меня будут вот прям-таки пинать. Вот говорить: зачем ты это делаешь? Мы хотим отдохнуть.
1: Ну, пишите. Может, живчики остались. 8029. 9-10-10-307.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
3: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
3: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.

0: свое, родное, как дома шоу. Батл мнений.
1: Володя, да. Я знаю, что осень – это та пора, которая для многих является долгожданной. Есть люди, которые любят читать книги, которые любят ту самую атмосферу, уют, зажигают дома свечи, варят себе горячий шоколад.
2: Везет, у кого есть камин,
1: и
2: да?
1: И никуда не выходят, потому что никакая погода, она, как правило, у нас такая себе, еще нормально, но уже еще чуть-чуть.
2: Здоровая осень начинается. Ладно, давай, вот уже удиви меня.
1: Покажу.
2: Ну-ка,
1: да,
2: давай.
1: У нас состоялся вечерний батл в Инстаграме. Вопрос задан был таким образом.
2: Закрыл один глаз. И теперь?
1: Что круче осенью? Да. Активно выходить в свет, в общем, тусоваться, ездить на мотоцикле, как Володя любит, или объявить себе легальный сезон Хюгге, то есть сидеть дома под пледом, сериалами и никуда не ходить.
2: Ну и?
1: За давай. Активный отдых проголосовало 40% наших слушателей. А за сезон Хюгге 60%.
2: Вика,

0: на такси от юго-запада до Немиги, да я лучше дома посижу. И для кошелька и психики лучше.
1: Ничего себе.
0: Да.
1: Минус один гость на нашем празднике.
0: Он еще деньги экономит. Но, во-первых, нашу вечеринку неизвестно, какая погода будет.
1: Да.
0: А мы надеемся, что она будет улыбаться вместе с нами.
1: Ну, просто я уверен, что наши веселые ролики на одном из контентов, там, например, на Ютубе появятся, и все их увидят, да?
0: Да, то есть те, которые будут сидеть дома, у вас тоже будет шанс побывать хотя бы онлайн.
1: Да.
0: Но я предпочитаю офлайн, потому что ничто не заменит живое общение людей.
1: Абсолютно. Потому что когда видишь... вот те радостные глаза, которые смотрят, которые хотят эмоций, которые жаждут просто движения. Это же круто.
0: Ну и наш классический дуэт вживую-то никто не видел.
1: Однозначно.
0: А вы не представляете, как мы выглядим. Нас из студии никогда не выпускают.
1: Да, мы тут все просто прикованы. Ну что, кстати, насчет прикованы. Завтра будут прикованы или не прикованы люди к своим стульям, и нужно будет или не нужно будет им зонтики. Мы расскажем ведь?
0: Да, через несколько минут о погоде на Минской волне.
2: Легко и спокойно, как дома.

0: Новое радио. О погоде.
1: Календарь перевернем, и завтра 3 сентября. Белгидромет обещает на территории нашей страны кратковременные дожди. Утром и ночью слабый туман. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 6-13, максимальная днем 18-24.
2: Минск этой ночью ожидает температура плюс 10, плюс 12. Западный ветер, облачный с прояснением, без существенных осадков. Днем же мы ждем плюс 19, плюс 21. Юго-западный ветер, облачный с прояснением и небольшой кратковременный дождь. Возможно, гроза.
1: Прощаемся с вами до завтра. Это было «Как дома» шоу Володи Николаевича
2: и Вика Красовская. Всем хорошего настроения.
1: Пока-пока.

0: Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс.

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно малооблачно, в некоторых регионах возможны дожди. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше нуля. Днем от 17 до 23 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки. И

0: дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
1: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно малооблачно, в некоторых регионах возможны дожди. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше нуля. Днем от 17 до 23 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белки Драмедцентра.
1: МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы.

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно малооблачно, в некоторых регионах возможны дожди. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше нуля. Днем от 17 до 23 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: реклама на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно малооблачно, в некоторых регионах возможны дожди. Ветер слабый, минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше нуля, днем от 17 до 23 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.